0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 19 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи!

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, ха.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и завидуем, конечно, жене бывшего футболиста.

0: наши главные Вики. Виктория Бекхэм, ну, она постоянно гордится своим футболистом. И куры у него самые красивые.
1: А, про Дэвида ты, я уж подумал,
0: кто там вымахали такой. Большие, а на этот раз бобы. Прекрасные бобы вырастил Дэвид. Просто знайте об этом. Мир такого должен
1: ждем, рядом. Когда появятся кабачки. Знать. Дэвид, ты не представляешь, с каким рвением все будут забирать
2: это
1: их.
2: Это в магазинах должно появиться как-то вместо вот этого дядя Ваня для... будет дядя Дэвид.
3: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
4: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
3: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: пульту.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на радио Пилот.

0: Доброе утро, 7.03 в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 23 июня, а за окном уже парилка, как в бане.
1: Да не, это ненадолго. Сегодня в 10 утра обещает дождь, поэтому и он накроет до самого вечера.
0: Вот эти обещания.
1: Да я тебе говорю, я смотрел...
2: 19% стоит
1: я
2: дождь.
1: Я сейчас вот открываю
2: приват. А нет, 95, это мое зрение. Подождите, это
1: значит,
2: зрение.
1: 19, говорит.
0: Мне зарплату удобно выдавать, она 19.
1: Открываю карту осадков. В 9 утра приходит тучи с 10 до 17 часов стоит дождь проливной. В общем, ну, посмотрим, как это будет, ребята. Главное, что сейчас солнечно, и можно так хорошо понежиться.
2: Прогуляться на работу, да, под солнышком,
1: да, еще
2: кофе
1: не,
2: выпить
1: не супер жарко. Вчера вечером такой ветерок хороший поднялся, как бриз морской, знаешь, ждал его.
0: Вечером было приятно. Я думал, что-нибудь надует, где-то вроде бы даже громыхало, говорят, торнадо был в области.
1: Торнадо был в области, в Кушве, что творится. Там вообще весь вот этот округ переведен на режим экстренный. Много пострадавших, и куча домов, там крыши летали у людей.
2: Да, и с воскресенья на понедельник, вот у меня были моя семья была на даче, где у нас Логинова.
1: Ага.
2: Там вообще был просто эпицентр какой-то, такого грозы вообще никто никогда не видел.
1: Грозы-то ладно, ты посмотри на кадры с торнадо, там прямо
2: торнадо,
1: реально как
2: да,
1: в фильмах.
2: Торнадо.
1: Страшных, и дети кричат, и страшно, и ладно, хоть коровы не летали.
0: Я не знаю человека, который мечтает увидеть торнадо. Я бы точно не мечтал вблизи находиться в это время. Там летит только в путь все.
1: Вот держу пальцы, чтобы не повторилось. Ребята, начинаем новый день вместе с вами. Катапульта будет тут до 11, так что всем здрасте.
3: Реклама. Привет, Сань. Куда спешишь?
4: Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
3: Что это значит?
4: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96.
5: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
6: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8030-848.
7: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
8: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
11: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
12: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
13: Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
17: рекламы на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
18: Катапульта.
19: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Спонсор афиши ООО «Территория Улыбки Центр», сеть стоматологических клиник «Территория Улыбки».
1: Ой, Лина.
2: Кубарем на танцпол летит бомба. Чик-чик, передергивай помпу.
1: Лина.
3: Это я.
4: Доброе утро, 7 часов 14 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Расскажу о том, что можно будет посетить в ближайшие дни и, конечно же, сегодня. Фестиваль «Лето на заводе» в Сысерте продолжается. И эти выходные будут посвящены Дню молодежи, а конкретно молодой уральской музыке. То есть, вот я даже посмотрела название команд. Я даже их, конечно, не знаю. Это уже ребята такие молодые, независимые уральские группы, которые уже потихоньку покоряют сцены больших фестивалей. Сначала же все как бы традиционно начинается с фестивалей, а потом как выстреливают эти крутые команды. Так что вы можете их прямо на старте, можно сказать, застать на фестивале «Лето на заводе». И еще будет лектория, ждет публичный разговор с Олегом Ягодиным, который сейчас является, по сути, директором, управляющим Калейдотеатром.
5: Не, он больше труппой занимается. Ну, он постановками труппой занимается.
4: Да, да, да.
5: Там коллектив большой, там есть кому управлять.
4: И, кстати, вот сейчас же идет «Калейдоплейс», и завтра конкретно в баре «Самоцвет» тоже будет встреча с Олегом Ягодиным. Он будет, читка пьес будет. Mm-hmm. Те, кто любит вот это в такой неформальной обстановке, не прийти в театр, в зал там, да, смотреть, а любит еще что-то выпить и поговорить, пообщаться, это вот, пожалуйста, тогда вам в бар «Самоцвет». Сегодня в летнем театре парке Маяковского, уж не знаю, как там будет погода вечером, как дождь разойдется, не разойдется, он будет, Виталий Погосян и его «Дудук Бенд». Давно они не выступали, вот, и, наконец-то, вот новая программа «Созвучие миров» сегодня вечером. И 1500 стоит самый недорогой билет. Вот так что имейте в виду.
6: Я думаю, любители найдутся.
4: Да, конечно. Театр оперы и балета закрывает балетный сезон вот этот вот. И представляет программу «Все звезды». Это сегодня, завтра и послезавтра. Два балета. Концертное отделение, в котором пройдут премьеры новых миниатюр. Это то, что, значит, уже в следующем сезоне видим. Здесь просто покажут небольшие, как бы, отрывки.
6: Рилсы, шотсы, как это называется.
4: Ну и, конечно, все звезды, имеется в виду нашего театра, артисты, хореографы, композиторы. В общем, все будет сегодня. И даже, говорят, увидят, возможно, рождение сверхновой звезды. Ну и очень рекомендую всегда спектакль «Дракула» в театре драмы сегодня и завтра.
5: Кто Дракулу играет?
4: Прям тебе надо конкретного актера?
5: Просто интересно. Ой, у нас там же есть свои фавориты.
6: Любишь смотреть на тех, кто кровь посасывает?
5: Люблю смотреть на знакомых.
7: Утреннее шоу на «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Это что, цены? Да вы шутите!
10: Какие шутки? Просто это «Территория улыбки». Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
9: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант «Штрауман» с установкой всего 39 900 рублей.
10: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
9: Подробности в стоматологиях «Территория улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
10: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Реклама.
12: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А. Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
13: Ого! А что это у вас тут происходит?
14: Мы построили катапульту.
15: Но она не работает.
14: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
15: Поможешь?
13: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
15: Да! Ура!
16: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
15: Она на горках.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна и у кого работают кондиционеры. На радиопилот прямо сейчас начинается проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia и Honda. Расточная 38. Телефон 372-77-77. Санек Морозов уже на своем посту готов рассказывать, есть ли в городе пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Сейчас расскажем о том, где у нас есть затруднения. Сейчас пока только-только просыпаются отдаленные районы, но заезд в сторону широкой речки что-то начал подстаивать со стороны объездной. Затруднения на объездной, на самой, со стороны Чкалова и Кольца перед Амундсена. Затруднения на Московской потихонечку тоже начинаются, там дорожные работы велись. Затруднено движение в районе Космонавтов Турбинной в направлении Уралмаша первого километра и Челюскинцев, съезд в сторону Космонавтов. Но пока трафик проходимый, так что там сильно много не потеряете. Комсомольская начала подстаивать со стороны Калины перед Малышева. Авария в районе дублера Сибирского тракта между Калиной и в направлении выезда. Возможно, будет причинять неудобства. Выезд каменных палаток тоже немножко осложнен. Я вот вчера буквально проехал через эту развязку Малышевскую и наблюдал 6 человек, которые вели неспешно работы. Ребята, можно как-то поднажать всем миром, чтобы вот это вот все доделать бы побыстрее бы. Затруднения потихонечку начинаются в районе фронтовых бригад Ишевской и в районе заезда со стороны Пышмы, но пока не критично. Там больше на ЕКАД нареканий со стороны Пышмы ближе к Садовому. Так что выезжайте в любом случае пораньше, ну и, конечно, соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинес». Вы можете дозвониться по телефону 237-104 прямо сейчас. У нас начинается прием звонков. Мы говорим об автомобилях на автомобильные темы. Поэтому, если интересует что-то про машины, пожалуйста, звоните. Алло.
3: Доброе утро.
2: Доброе.
3: По аварии на бублере, это получается, за комсомолом перед пешеходом, сразу там три машины в левом ряду, так что перестраивайтесь заранее.
2: Понятно. Ну что, спасибо. Кто-то, видимо, тормознул, а сзади ехали, не тормознули. Дальше будем звонки принимать. 237-104 у нас прямой эфир. Если хочется рассказать что-то, либо задать вопрос по поводу автомобильной темы и высказаться, пожалуйста, набирайте. Оставайтесь на связи. Кто у нас дозвонился? Алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: Да, привет.
4: Александр, такой вопрос. Рассматриваю машину Lexus RX 17 года и... Mazda CX-9 тоже этих же годов, до 19-го года. Что посоветуешь?
2: Ну, CX-9 не такой ликвид. Тут я... Не такой ликвидный автомобиль. Я про девятку имею в виду. Просто видишь, ситуация какая. Lexus такая попса получилась. Знаешь, как бы и внешне вроде более-менее интересный. И что касается, ну там, допустим, гибридных комплектаций, я вообще не говорю. Это реально интересная тема. Она и динамичная, и экономичная. Особенно сейчас. Вот, что касается девятки, мне понравилась она как круизный вариант. То есть она по комфорту реально лучше. Она тише, она интереснее на круизных скоростях, она и управляется по трассе интереснее. Но, к сожалению, вот именно такой ликвидности, в том числе и с показателями надежности, не достигла. Поэтому, если хочется на каждый день автомобилей неинтересно больше пространства, тогда RX забираем. Следующий звонок ждем. 237-104 у нас прямой эфир. Дозванивайтесь прямо сейчас. Если хочется что-то к нашим разговорам добавить или свое озвучить, пожалуйста. Алло.
5: Саш, привет.
2: Привет.
5: Александр, меня тоже зовут. Слушай, вот Хавал и Джолианы, сколько у них моторы ходят?
2: Разные показатели есть и разные сведения. Давай так, я с транспортными компаниями говорил по поводу первых джиллионов до обновления. Они забирали, там у них и каршеринги были, и таксишки. Мне как бы информацию подали так. Это один из тех вариантов, который проверку прошел. Но... с учетом как бы всей вот современной действительности, брать топовые комплектации, что-то не все спешат. Почему? Потому что дороговато получается. Вот в бюджете, в небольшом, интересно. Теперь давай разберемся с тем, какие, сколько моторы отхаживают. Пока вот таких вот прям сведений, что они выходят из строя на 100 тысячах, ну, нету. Есть у нас из слушателей несколько человек, которые в течение этих лет звонили и говорили, у кого-то одна проблема, у кого-то вторая, но такого, чтобы прям развалилась машина, тоже не было. Вполне адекватно. Сейчас цена у него достаточно интересная на рынке. Да, сейчас выходят тоже модели более-менее дешевые. У тех же Cherry, допустим, там концерна всего, есть что противопоставить. Но вот, скажем, такой популярности и проверки они пока не прошли.
5: Понятно, понял.
2: То есть вот
5: из-под таксиста забирать.
2: Из-под таксиста? Только если прям сильно хорошо проверено и сильно хороша цена.
5: Услышал?
2: Да, потому что, ну, ты же понимаешь прекрасно. Да вообще, в принципе, я бы и вот из-под такси не забирал бы и корейцев. Не в свое время мы тоже там обсуждали и форды из-под такси. Помнишь, в свое время они такие желтые приезжали с черной крышей. Они были очень дешевые, это был их плюс. Но в состоянии, конечно, таком. Тоже зависит, конечно, от владельца, но если это по кругу ходящая машина в автопарке, ты же понимаешь, что там и пробеги, и износ достаточно большой, и состояние внутри салона автомобиля много вопросов может вызвать.
5: Да. Так
2: надо все проверять. Если прям хорошее состояние, ты в этом убедился, ты готов к тому, что на ней хороший пробег, большой прямо, и цена очень-очень привлекательная, то можно... Опять же, срок, на который берешь. 7-10 лет, наверное, нет.
5: Понял, благодарю. Хорошо.
2: Тебе спасибо, удачи. Друзья, благодарю вас. У нас еще, кстати, есть время на один звонок. 237-104, прямо сейчас звоните. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Алло. Алло. Ну, говори со мной, да? Привет.
6: Здравствуйте.
2: Слушаю. Понятно. Ребят, если вы звоните, просто проверить, прямой эфир или нет, не расходуйте время наше. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора.
7: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
8: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинас.
9: Акция от дилерского центра Регинас на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июне этого года на автомобилях Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июня этого года. Позволь себе Юга с Регинас.
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
10: Смесители.
11: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
12: На старт! Внимание! Шарт!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
0: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
6: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
7: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
8: 0+.
9: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Здрасте, 7.43 в Екатеринбурге.
3: Итак, начинается игра, самая ранняя, утренняя. Мы для вас приготовили вопрос с тремя вариантами ответа. Ваша задача — дозвониться по телефону 237-104, ответить правильно на вопрос и выиграть приз.
2: Спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Ну что, ждем звонка. Дозванивайтесь прямо сейчас. Мы вам контрольный вопросик.
0: На самом деле, мужчин.
3: Вопрос из мужской моды.
0: Да нет, и не только, на самом деле, женской тоже.
3: Ну, женщины потом, женщины потом забрали.
0: Потом забрали. Итак, но сейчас-то уж каждый день практически.
3: 237-104, кто у нас на связи? Доброе утро.
2: Алло, привет.
4: Здравствуйте.
3: Как зовут тебя?
4: Олеся.
3: Как?
0: Олеся. Да?
2: Или Раиса.
3: Очень плохо тебя слышно. Значит так, Олеся...
4: Наверное.
0: Да, все, обознакомились.
3: Да. Значит, Олеся, скажи, ты шить умеешь?
4: Немного.
3: Ну, раз немного умеешь, значит, быстро ответишь на наш вопрос. Быстренько, короткая история. Как ты думаешь, какая деталь появилась на мужских классических брюках, когда начали носить ремни вместо подтяжек? Варианты ответа.
0: Стрелки, шлевки или карманы? Ну, прям тут...
3: Вообще легкотня.
0: Ну, конечно.
2: Я бы не ответил.
0: Олесь, да? Знаешь... Шлевки, карманы, стрелки.
3: Что появилось-то, когда подтяжки ушли, а ремни появились? Шлевки. Правильно?
4: Правильно.
0: Да почему мы за тебя отвечаем?
3: Да нет, она просто так говорит, что, знаешь, шлевки.
0: Олесь,
3: ты верно ответила, поздравляю.
0: Ну, конечно, что еще? Мы тебя поздравляем, ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья-джентльмены».
3: Вот, а гарнитуру надо выбросить. Значит, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта.
5: На «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро, 7.52 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. Рост цен в России замедлился до минимума с 2022 года. Как отметили в ЦБ, месячный прирост цен с корректировкой на сезонность в апреле составил 2,4%, к маю упал до 1,8%. Годовая инфляция в апреле составляла 5,58%, а в мае снизилась до 5,3%. Торнадо, который накануне вечером видели под Нижним Тагилом, ушел на север. Вечером непогода разбушевалась в Кушве. Ураган валил деревья. Жители сняли на видео настоящий смерч. Предварительно пострадавших нет, сообщает Ядин. Задолженность свердловчан за коммунальные услуги превысила 31 миллиард рублей. По данным Свердловскстата, объем безнадежной задолженности составляет 1,2 миллиарда, пишет газета «Коммерсант». Администрация Екатеринбурга готовит новое соглашение с кикшеринговыми компаниями. В нем пропишут более жесткие санкции за нарушения. Старый договор с операторами расторгнут. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург главное», близкий к мэрии, теперь договор с каждой кикшеринговой компанией будет заключаться на один сезон. Автоматического продления не будет. Операторов обяжут передавать в центр организации движения данные о каждой поездке, координаты, маршрут, статус транспорта и пользователя. За нарушение клиентов компании будут наказывать, сокращать количество самокатов. В документе также пропишут технические требования к парку средств индивидуальной мобильности, сообщает «Новый день». На Среднем Урале стартовала подготовка 500 волонтеров для молодежного фестиваля. Добровольцы пройдут 11 образовательных модулей. Обучение проводит Уральский федеральный университет. Волонтеры будут заниматься навигацией, сопровождать участников и гостей фестиваля, а также следить за работой сервисов. Отдельное обучение пройдет команда вожатых из 100 человек. Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в кампусе УРФУ. Участие в нем примут представители из 190 стран. Каждый пятый российский мужчина вынужден подрабатывать, чтобы оплачивать свидания. При этом только 50% мужчин платят за женщину на свиданиях. 4% согласны платить только пополам, пишет газета «Ру». Доллар на вторник 73,77, евро 84,59.
3: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7,8 млн. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
6: И солнце по крышам, и в городе лето.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Билимбаевской 8Б.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский сегодня обещает плюс 19 с дождем. Североуральский плюс 25, временами дождь. С дождем будет и в Ивделе, там до плюс 26.
0: А в Екатеринбурге сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, но днем стоит дождь и даже гроза. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. А температура днем плюс 23, плюс 25.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
11: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
10: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
12: «Осмото»!
10: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Билимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
14: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
15: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Все, дед проснулся, нормально, нормально. Утро прожито не зря. Все, погнали, 8 утра.
1: Всем здрасте, да, действительно, начало 9-го. Вы слушаете утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». Всем привет. Ну, конечно, сейчас очень много в соцсетях. Вот я смотрю кадров с Бушвинского торнадо.
0: Слушай, я тоже посмотрел, мне попался, причем в федеральных пабликах. Жесть, я говорю, такое только в голливудских фильмах увидишь.
1: Страшно.
2: Никогда бы не подумал, что это реально как кадры из изнанки.
1: Да,
2: очень
1: там
2: странные
1: красное небо-то
2: дела.
1: Вот это.
2: Просто изнанка.
0: Я всегда знал, что в Челябинске портал в изнанку находится.
1: Не, ну там видишь как, он же еще в сторону Тагила убежал. То есть там вообще очень хочется, чтобы без катаклизмов было, ребята.
2: И пойдет дождь, кстати. Вот я говорю, Саш, не верится, что такая погода прекрасная, что в 10 утра пойдет дождь.
0: Набегут тучи сам к 10 и говорят, до вечера будет плескать.
1: Ай!
0: Да гори оно все огнем.
1: Сейчас хотел с вами обсудить статистику.
2: Давай.
1: После результатов опроса выяснилось, что каждый пятый россиянин вынужден искать вторую и третью работу,
2: да, вот
1: ради своей
2: тоже
1: девушки. Да.
2: Да, чтобы водить ее на свидание, нужны
1: хочу
2: дополнительные доходы.
1: Обсудить
2: да
1: хочу. Давай. Короче, 20 с лишним процентов мужчин не хватает бабла им, чтобы женщину как-то вот на свидание сводить,
0: сказать, да,
1: обеспечить там и так далее. И вот, короче, почти половина респондентов признались, что с началом отношений денег стало катастрофически не хватать,
2: ну,
1: поэтому
2: конечно
1: приходится и работу дополнительную искать и так далее, и расходы на содержание второй половины и общего хозяйства да стали основной статьей
2: ну
1: трат.
2: Вот почему сейчас соло-максинг, да, кому мы вчера же об этом говорили, что проще жить одному, тратить только на себя, вроде как, да? Хотя бывает, что когда ты живешь вдвоем, уже вам легче друг с дружкой. Но в период, когда ты ухаживаешь, ты действительно тратишь
0: стараешься
2: больше.
0: Стараешься как-то себе баллов заработать. Я в этом плане обожал очень пандемийные времена. 20-й год, помните, когда все вообще было закрыто, и не надо было ни рестораны, ни кино. Сразу домой приглашали.
1: Прогулочки?
2: После анализов только.
0: Ковидных, извиняюсь.
1: Там всех анализ. Вообще, тут двояко можно рассматривать проблему эту. Первое, это типа вот, ну как бы тоже в одну каску грести тяжело людям. Это либо по взаимной договоренности должно быть как-то, то есть разделение обязанностей, либо это продолжается недолго. Ну и второе, слушайте, ну если бы вот не вторая половина, может быть, человек бы и не достигал никогда ничего. Может, и не зарабатывал бы больше.
0: Это в каком-то плане мотивирует, но фанатизм это тоже превращать не надо, когда ты знаешь, работаешь только для того, чтобы какие-то хотелки
2: обеспечить. Ну и главное, в кредит не надо.
0: Это
2: вот
0: тем
2: залезать
0: более
2: вот
0: да
2: в какие-то согласен истории.
0: Ну, у меня была одна история, тоже была парочка. Девушка, короче, взяла, я извиняюсь, кредит, чтобы военный билет парню купить.
1: Ага.
0: Военный билет купили, парни отмазали, потом они расстались, и она выплачивала этот кредит еще 5 лет.
1: Ой, ну это не первый случай такой, че уж ты прям. А я сколько парней знаю, которые там кредиты понабрали, а она его бросила. Он ей грудь подарил. Знаешь, сколько таких?
0: Пацаны, грудь только после свадьбы.
1: Да-да-да. И желательно после кормления. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра. Называется она «Верю-не верю». Женщин в эту игру мы ждем особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама.
4: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
5: На старт, внимание, шарт!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343 13 42.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
7: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Миша, возьми еще эти коробки.
15: Они уже не входят ко мне в машину.
16: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
17: Мы стекло у шкафа разбили.
14: Ну, Миша!
16: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
18: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
19: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Катапульта.
21: Дорогие дамы, ждем ваших звонков прямо сейчас. 237-104. Звоните!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8.13 в Екатеринбурге. На Радиопилот конкурс «Верю, не верю». Его спонсор ООО «КИТ Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо.
3: На связи у нас Иван. Кладовщиком работает. Здорово, Вань.
4: Привет.
3: Ваня.
4: Кладовщик.
5: Кладовщик.
3: Да, и что у тебя там на складе? Что на складе, Ваня?
6: Прием, прием.
5: Мое оборудование.
3: Вань, ты пропадаешь? Замри где-нибудь в одном месте.
4: Что желательно за... около роутера.
3: Так и не расслышал я, что за оборудование у тебя?
5: Промышленное.
3: Ага, ну то есть скука.
5: Почти.
6: Ну нечем поиграться так, Саша.
3: В смысле?
6: Ну я не знаю.
3: Ты говоришь как будто нечем разжиться.
6: Да. Вроде
3: значит,
6: как да.
3: Против тебя сегодня играет Ирина, она медсестрой работает. Ирина, здрасте.
7: Доброе утро.
6: Здрасте, всем уже поставили уколы.
3: Скажи, а что у тебя там за процедуры на сегодня? У тебя же есть уже план примерно раскиданный?
6: Это интересно.
7: Да, конечно, я работаю старшей медсестрой, я звонила тут на днях, у меня оборвалась связь, я замерла и стою в одном месте.
6: Вот правильно.
3: Молодец, молодец. Слушай, ну и вот сегодня чего такое из интересных, необычных процедур, кого ждет?
4: Клизма, может, какая-нибудь?
7: А, нет, мы занимаемся компьютерной томографией, магнитно-резонансной томографией, поэтому
6: вот,
7: к нам придут пациенты на обследование.
4: О, я недавно
6: это
4: ходила
6: мы как раз у Ирины спрашивали, можно ли человека забыть в МРТ-аппарате, как была
4: точно,
6: новость такая.
4: Точно.
6: Вот мы про это говорили.
3: Так, давайте тогда поиграем. Значит, у нас для вас приготовлены три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. И тот, кто наберет три правильных ответа, тот получает приз из нашей копилки. Погнали. Мы утверждаем, что сборная Франции по футболу становилась чемпионом мира три раза. Веришь, Ваня?
5: Нет.
3: А ты, Ирина?
7: А я поверю.
3: Дальше.
6: Мы утверждаем, что в школе волшебства Хогвартс было 5 факультетов.
3: Веришь, Вань?
5: Да.
3: А ты, Ирина?
7: Нет.
3: Ну и заключительное.
4: Мы утверждаем, что слово «невестка» в переводе с чешского означает «блудница». Верите?
3: Вань?
5: Нет.
3: А ты, Ирина?
7: Нет.
3: А теперь разбираемся, сколько правильных ответов набрали. Ирин, ну тебе простительно, что там этот футбол?
6: Да.
3: Вот еще разбираться.
6: Но чемпионами они стали у нас в городе, если что, на нашем стадионе.
4: Начало, так сказать, было положено.
6: В 18-м году.
3: Да, но это было, ты что, они у нас не играли в финал, они играли там с перуанцами. Они с перуанцами играли.
6: Да, да, да.
3: Но, в общем, да, они действительно дважды, в 98-м и в 2018-м были чемпионами мира. Да, тут... Ваня прав.
6: Вот чтобы знать, сколько этих факультетов было в школе Хогвартс, достаточно даже одну серию первую посмотреть, и вы бы знали, что, конечно, там 4 всего факультета.
3: Давай перечислять, Ванька, чтобы ты запомнил навсегда. Гриффиндор, Слизерин, Пуффендуй и Когтевран.
4: И военная кафедра там еще была.
3: Но это было для рабфака было.
4: Да-да-да. Ну и с чешским оказалось все очень просто. На самом деле, да, невестка в переводе с этого языка означает блудница.
6: Ну, конечно.
3: Ребята, ну всего по одному правильному ответу. Главное, чтобы настроение было хорошее. Вместе кричите «катапульта» и хорошего вам дня. Давайте, 3-4.
8: Катапульта!
9: На «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: Ого! А что это у вас тут происходит?
12: Мы построили катапульту.
13: Но она не работает.
12: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
13: Поможешь?
11: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
13: Да! Ура!
14: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
15: Она на горках.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «АН Атом».
1: Что, ты успела похудеть к лету?
2: Котлету?
3: Это я.
1: Да, говорю, котлету будешь?
2: Давай.
4: Да, давай. 8:21 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Как мы всегда, сейчас пока чемпионат мира по футболу идет, мы это обсуждаем. Но сегодня обсудим конкретного человека. Мы обсудим Месси. О-о-о. Вот будете листать соцсети, пусть вам попадется фотографии огромной статуи Месси, которую установили в Аргентине. Она изображает футболиста с победным жестом. Он так немножко на коленках стоит.
5: Противоречиво.
4: И очень неоднозначная и реакция людей. Понятно, в общем, золотой кубок расположили прямо между ног. И это вызвало...
6: Если с определенного ракурса выглядит... смотреть, кажется, как будто он садится на этот кубок.
4: Да, но я думаю, что вам попадется в соцсетях. Это вы сами посмотрите и сами оцените,
5: я,
4: нравится вам
5: говоря,
4: это или нет.
5: Но как бы это же такое, знаешь, как вот футболисты, они там приседают на фотках и еще что-то, это как на обычных командах. Просто почему же, именно такую
4: можно
5: позу?
4: Можно же кубок в руку взять, да? Я не знаю, ну что угодно, но почему вот так?
5: Статуя Роналду нормальная? А у Месси какое-то, ну...
4: Но вот... у них же был какой-то проект, они же его рассматривали. Как это будет выглядеть, эти ляжки огромные? Я не знаю, как это развидеть теперь.
5: Но он причем так сфотографирован просто неудачно.
6: Сам по себе огромный и сам по себе не похож на Месси, если честно. Если не футболка, я бы не узнала.
4: Но я вот хотела вам рассказать о женщине, которая самая ярая поклонница Месси, самая настойчивая.
6: Мама его?
4: Пожилая женщина.
5: Что?
4: И она к нему ходит на все игры с плакатом. Она прям выходит ближе к полю. Женись на мне, я люблю тебя.
6: А сколько
4: ей лет? Возраст лишь цифра. Ну, ей такой там уже под 70, или даже старше.
6: Нормально еще.
4: Ее даже не смущает, что он женат, у него там дети, все. Это ее нисколько не смущает.
7: Я тебя дождусь!
4: Дождешься!
7: Я жду тебя, Лео!
8: Утреннее шоу на Радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» во ВТУЗ-городке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
11: Реклама.
3: Это что, цены? Да вы шутите!
12: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
3: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
12: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
3: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
13: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Алло, кто это?
15: Это ты, из будущего.
14: Круто. И где мы сейчас?
15: Где-где? Там, где купили апартаменты.
14: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
15: Еще бы. Сам скоро оценишь.
16: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
13: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки здесь. Сделаны, ставок больше нет.
18: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
19: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
18: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
19: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
13: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
0: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
11: 0+.
22: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
23: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр Штутберг – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. Штутберг – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт штутберг.рф.
24: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
25: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
26: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
27: Завтрак от 259 рублей.
28: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
29: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
30: Катапульта. Бабах!

0: культа.
1: Доброе утро всем, кто находится в пути. 8.30 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda, Росточная, 38. Телефон 372-77-77. Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, много ли в городе пробок. Давай, рассказывай.
2: Доброе утро, дорогие сограждане. Что касается движения, сейчас, кстати, да, вот пасмурность набегает потихонечку. Что касается движения в городе, добавилось резко транспорта сейчас на юго-западе. На подъезде к развязке со стороны военного городка пробка. А что это получается? Перед поворотом на Рижский туда затруднение из-за ДТП. Затруднение в движении также из-за ДТП в районе объездной перед Амундсена. Амундсена в районе Ванцовского. Сегодня что-то люто стоит в районе совхозного и пивзавода. Участок по предельной. Затруднение в движении на Дегенина перед Краснолесье, а также через Кольцо и дальше туда в районе Серафимы и Дерябиной Шаумяны тоже ДТП. Затруднение на Репино. Серьезное опять от кладбища до Радуги. Затруднение в движении при съезде с машиной в сторону Фурманова, Ткачей, на Щербакова перегруз от Уктуса в направлении Глобуса, и там же еще пробка по Самолетной. Два моста Калины норм. Затруднение в движении в районе Малышево-Комсомольской пока не так много. Вообще ожидал, что будет похуже. Затруднение в движении есть уже на Восточной, в районе Ленина и Первомайской, а также в районе Декабристов и Куйбышева. Сложности в центре на Карла Либкнехта, на Ленина, в районе площади. Остальные участки более-менее норм. Северная часть города. Тут Токашевская перед, получается, выездом в сторону Пышмы. Затруднение в движении в районе Армавирской. Первый километр Космонавтов в районе ДКЖ Челюскинцев и в районе вокзала тоже, если съезжать в сторону Космонавтов. А так, в целом там трафик-то нормальный. Так что езжайте аккуратно, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка», ее спонсор ООО «Регинес». Друзья, мы принимаем ваши звонки по номеру 237-104, вы можете дозвониться уже сейчас, задать вопрос, высказать мнение свое, поделиться опытом. Мы говорим об автомобилях, на автомобильную тему. Обязательно звоните и делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения. Ждем вас в прямом эфире. Огромная просьба, опять же, так как обещают осадки, просьба к водителям, пожалуйста, повнимательнее проезжайте светофоры, чтобы не обливать пешеходов. Опять в очередной раз, когда начинаются дожди, постоянно замечаю, как люди гонят со всей дури зачем-то через лужи. И бедные пешеходы все облитые стоят, и кому-то в окна летит, кому куда. В общем, пожалуйста, повнимательнее как-то друг к другу. Алло. Доброе утро, кто там?
3: Алло, Сань, привет.
2: Привет.
3: Уже такой вопрос, гибрида бы какого бы ты взял?
2: Я бы, если брать классическую схему, то, наверное, что-нибудь тойотовское. А если брать более современную тему, ну, бюджет, однако, тут, видишь, нюансы есть.
3: Ну, а Toyota что бы взял? Какие бы?
2: Слушай, да честно, вот самое простое, вот, как говорится, бронебойное что-то типа Приуса. Ну, так, по-хорошему.
3: А если что-нибудь побольше?
2: Ну, тогда RX остается. Он действительно интересен. Мне прям вот там тема гибридная и реализована неплохо, но и проверена годами, знаешь.
3: Все, понял, спасибо.
2: Не за что, удачи. Следующий звонок принимаем. 237-104, вы можете дозвониться прямо сейчас, задать вопрос, либо высказаться. Кто на связи? Алло.
4: Александр.
2: Да.
4: Доброе утро.
2: Привет, привет.
4: Слушай, подскажи, Exit TXL, пробег 1120, имеет смысл смотреть, нет, как думаешь?
2: Ну, давай так, TXL платформа-то понятная, то есть все прекрасно знают, из чего это сделано, откуда и как это появилось. То есть это одна и та же платформа, которую производитель везде тиражирует. Для меня не очень понятно, в чем премиальность, как бы что, в больших дисках, да там в двух опциях, которые они добавили.
4: Ну, что с ним с премиальностью-то?
2: Ну, сейчас на вторичке, конечно, там премиальной цены-то нет. Вот, если мы будем смотреть второй рестайлинг,
4: ты... Ну нет, там первый рез, по-моему, там 21 год.
2: Все понятно. Ну, 120 тысяч, вот, понимаешь, такой пограничный пробег. Честно,
4: вот,
2: очень-очень сомневался, потому что, скорее всего, эта машина, она из-под кого-то и, скорее всего, из-под транспортной компании. Я знаю, что такие машины закупали, особенно по первости, их закупали в таксихе. И вот тут вопросик, как бы откуда на ней такой пробег накатанный? За сколько получается там?
4: За
2: 5 лет. Ну, 5 лет подели на, там, сколько получается?
4: Ну, да, там 25 тысяч примерно.
2: 25 тысяч. Вот я за год выкатываю, с учетом того, что я каждый день практически на автомобиле, ну, кроме летних периодов, когда я на велике, но все равно в день там по 50-60 километров спокойно выкатываешь, и у меня получается где-то в районе 14-15, ну, как бы вот край за год. А тут накатывается 25-30 за год. И вопрос, да, как бы, откуда она? Она где-то мотыляла между городами, служебная была, или это такси? Тоже вопрос. Второй вариант. Что к этому моменту может подбежать? Да, там много вопросов может и по полному приводу возникнуть, если он есть.
4: И по роботу.
2: И по роботу. Ну, робот, кстати, на самом деле не такая штука, как вот с моторами, понимаешь? Да если по мотору вопросы будут, там будет уже неприятно. Так что я бы, наверное, если только... Очень какая-то шоколадная цена.
4: Ну, ценник шоколадный, поэтому и интересно.
2: А он почему шоколадный-то? Потому что...
4: Ну, вот это.
2: Там и так-то как бы не особо спрос. А тут еще и пробег такой, не маленький.
4: Ну, да.
2: Так что смотри, на свой страх и риск. Годик-полтора покататься, в принципе, можно. Так попробовать себя. Но комфорту, вот именно как в премиалочке, там нет.
4: Да, никто его не ожидал. Просто
2: блин, ну как не ожидал-то? Как бы, ну извините. Это же Exit. Так что, ладно, я на самом деле только из-за цены бы смотрел. Спасибо тебе за звонок. Следующий у нас будет еще один. 237-104. Это прямой эфир. Вы можете свое мнение добавить к тем разговорам, которые мы ведем, либо вопрос свой озвучить. Главное, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок вас от вождения не отвлекал. Все внимание в первую очередь на дорогу. Иногда вообще лучше остановиться, с нами поговорить, а потом уже продолжить разговор. Что-то сорваются звонки. 237-104. Набирайте наш номер. Оставайтесь на связи. Здравствуйте. Алло. Ну, разговаривайте со мной, алло.
5: Здравствуйте, здравствуйте, Александр.
2: Да, вы в эфире.
5: Спасибо. Я хотел поделиться мнением насчет TXR, вот предыдущий звонок.
2: Так, так, так.
5: Вот у меня служебная машина двухлетняя, 93 тысячи пробег.
2: Вот, я и говорю, что это, скорее всего, служебный транспорт с таким пробегом.
5: Ну да, да-да-да. В принципе, по техничке нормально. Коробка работает, двигатель работает, подвеска слабая. Сразу говорю, на трассе плохая управляемость, ловишь ее очень тяжело, и металл очень плохого качества. Мы уже крышу красили, камушки прилетают, сразу ржа.
2: Угу. Она у них, кстати, по-моему...

0: Соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора.
2: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina.havailpro.ru.
3: Реклама. Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
6: Ого! Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
8: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
9: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Е-Мото» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Е-Мото». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
12: Ого! А что это у вас тут происходит?
13: Мы построили катапульту.
14: Но она не работает.
13: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
14: Поможешь?
12: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
14: Да! Ура!
15: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
16: Она на горках.
15: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
17: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
19: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. Соглавно на противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
20: 12+.
21: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
22: Семья считает, надо брать.
23: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
24: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
25: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
26: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
27: Катапульта!

0: Доброе утро. 8.52 в Екатеринбурге. Время новостей на Радио Пилот. Спонсор выпуска ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Доброе утро. Легендарный лагерь «Артек» в Крыму приостанавливает смены из-за возросшей угрозы со стороны ВСУ. Детей, которые в пути разворачивают, отдыхающих отправляют домой. Заменой «Артеку», скорее всего, станет кубанский «Орленок», пишет МЭШ. В Кушве продолжают устранять последствия вчерашнего смерча. На улицах уже убрали мусор, поваленные деревья, восстановили подачу воды. Для безопасности в двух районах временно отключили газ. Энергетики продолжают возвращать электричество. В первую очередь свет подают в социально значимые объекты, в жилые дома. Сейчас в городе действует режим ЧС. За медицинской помощью обратились 15 жителей. Всего, по данным властей, повреждены 97 домов, сообщает Е1. Ураган вчера добрался и до Туринска. На город обрушился ливень, град, шквалистый ветер. По данным СМИ, часть домов остались без света и воды. Серьезно пострадал торговый центр Туринский. СМИ пишут, что ветер сорвал часть крыши, обломки упали на дорогу и повредили соседний жилой дом. После торнадо, который вчера обрушился на Кушву, может образоваться еще один смерч к западу от первого вблизи границы Свердловской области и Пермского края. Такой прогноз дал метеоролог Алексей Пулин. Передовые промышленные разработки представят свердловские компании на выставке «Иннопром». Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Выставка будет проходить в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. «Мы будем рады видеть гостей из разных стран и регионов на главной российской площадке, где формируются основы промышленной политики», — написал губернатор. По словам Дениса Паслера, «Иннопром» позволяет расширить круг деловых контактов, увидеть изменения в разных отраслях и наметить планы по развитию. Отмечу, выставка отвечает задачам национального проекта «Международная кооперация и экспорт». На Ильмаше в Екатеринбурге суд закрыл на месяц кафе «Вилка-ложка» на Баумана 1 за антисанитарию. Роспотребнадзор провел в заведении проверку, обнаружил множество грубых нарушений, пишет «Комсомольская правда». Недели категорически мало для отпуска, считают психологи. Они настаивают как минимум на 2-3 неделях отдыха, необходимого для восстановления нервной системы, пишет газета.ру. Доллар 73.77, евро 84.59.
2: Информация на правах рекламы.
3: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
4: Солнышко-то солнышко, а вон какие тучи ходят.
5: О, парилка.
4: Как в бане.
6: Климат-контроль катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ОЭЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
7: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменске сегодня обещает плюс 19 с дождем. В Североуральске плюс 25, временами дождь. С дождем будет и в Ивделе, там до плюс 26.
0: А в Екатеринбурге сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, но днем стоит дождь и даже гроза. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. А температура днем плюс 23, плюс 25.
8: Пилот FM.
9: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9.03 в Екатеринбурге. Сегодня вторник, 23 июня. Было солнечно с утра, но говорят, что к обеду уже начнется дождик, и вот тучки потихонечку скатываются, скапливаются в центре.
1: Ребята, ну ничего, мы ждем, нас все в порядке, мы не боимся промокнуть. В эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». С вами Мороз, Новыч и Королев. И в эту пятницу уже утреннее шоу «Катапульта» будет проходить по адресу Космонавтов 3. Это дилерский центр CS Motors. Мы в этом дилерском центре Хавейл бывали уже несколько
2: каждый
1: раз.
2: Каждый месяц,
0: уже
2: да,
0: просидели бываем? Несколько стульев, да.
1: Это вообще теперь прям практически как дом родной.
2: Значит, да, мы уже знаем, где кофемашина, пришли, как ты себя, как на работе.
1: Ребят, вы приезжайте с тачками, знакомьтесь. Конечно, записывайтесь на тесты, приезжайте к нам в гости. Можем и встречку офлайн провести, и пофоткаться. В общем, ждем вас. Если нет времени, заскакивайте в онлайн-трансляцию. У нас видеотрансляция будет на сайте pilotfm.ru идти и в группе «Пилоты ВКонтакте». В пятницу с 7 до 11 утра мы там.
2: А я там даже в подвал большой спускался.
1: И я спускался.
2: Так а ты-то тут...
1: Машину выбирал.
2: Спустился и не один.
1: Не ушел с свободными руками.
2: Партнер проекта ООО «ЦС Моторс», официальный дилер Хавейл.
1: Да, все ребятки, предупреждают сверловчан особенно. У нас активизировались опять мошенники. Начинается в преддверии сезона отпусков. Да, продажи несуществующих туров через интернет. Перед сезоном рекомендуют быть очень внимательными при бронировании авторских туров, особенно авторских. И особенно в интернете. Значит, мошенники создают страницы якобы туристических клубов, публикуют всякие фотки красивые, популярные направления, поддельные отзывы туда даже делают, собирают предоплату за поездки, затем отменяют тур под предлогом плохой погоды, закрытых аэропортов, технических проблем и так далее. Возврат денег постоянно откладывается, после чего они, как правило, исчезают, такие организаторы.
2: Ой, я и раньше очень боялась разных вот туры, когда покупаешь, да? А сейчас это вообще...
1: Ну, только через туроператоров,
2: попасть.
1: Ребята, и с ваучерами. Значит, чаще всего аферисты предлагают поездки куда? Алтай, Турция, Таиланд и, конечно, самое популярное направление
2: Грузия.
1: Сочи.
2: А, Сочи.
1: Да, да,
2: я
1: да.
2: Думала, Грузия.
1: Экскурсионные туры по Золотому кольцу в этом году еще добавились со скидками аж до 70%.
0: Да, да, у них, как правило, дешевле, чем у официальных туроператоров, у агентов, у посредников, они этими заманивают.
1: Да, поэтому надо всегда мониторить, сколько вообще все это стоит. Ну уж по Золотому-то кольцу сами, наверное, в состоянии доехать. Вы же знаете, где они в России, эти города находятся. Чего уж вы?
0: Ну,
1: не
0: да.
1: знаю. И я понимаю, конечно, что бывают там школьные программы всякие и так далее, но они, как правило, делают это все через тендерные агентства.
2: Ой, школьники
1: да,
2: вообще-то.
1: То есть там прям
2: серьезно.
1: Отдельная история. Там фирмы, которые возят детей уже не первый год. Что касается различных туров за рубеж. Сегодня только вот смотрел отчет по регионам Абам, Ахмутлар и так далее. Это турецкие регионы. Значит, Алания полупустая. Сейчас вот начинается сезон, вроде как казалось бы, на море.
0: А в этом году еще
1: мало.
0: Не повезло туркам с погодой. У них там что-то прям колбасит, тоже дожди.
1: То дожди, то солнечно. И цена вопроса. Цена вопроса, перелеты и так
0: да.
1: далее. Вот в августе планирую отпуск. Уже две авиакомпании, которыми я мог бы улететь, обанкротились.
0: Да,
1: Азура не существует, походу, я так понимаю.
0: И Air Anka, которые вроде бы только
1: заблокировали,
0: зашли.
1: Насколько я понял, из-за
0: и дошло до того, что стали чартеры отправлять уже уральские авиалинии и Аэрофлот
1: ну,
0: в Анталию.
1: В общем, ребятки, смотрите внимательно, бронируйте только через проверенных, проверяйте, перепроверяйте, чтобы не напороться на мошенников. А мы сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра, это может знать каждый, 237-104, звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама. Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85. На старт. Внимание. Шар.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
1: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
6: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
5: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
9: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
10: Еще как кажется.
11: Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
12: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Катапульта.
15: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.13 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс. Это может знать каждый. Его спонсор ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец».
3: На связи у нас Юля, работает юристом. Юля, привет.
2: Привет.
4: Привет.
3: Ну, что сегодня? Самое популярное банкротство? Юля.
5: Ну вот.
2: Сказала привет и куда-то пропала.
3: Юль, ты тут вообще?
4: Да, нет? Да, да, да, да.
5: Ты сказал стоп-слово, сказал, видимо.
3: Я говорю, что сейчас популярная эта самая услуга юристов? Какая?
4: Ну, скорее всего, наверное, банкротство.
5: Ну вот.
4: Актуально.
3: Да, согласен.
2: Причем зумеры часто банкротятся.
3: Ты мне скажи, а что за механизм такой? Взять кредитов кучу, а потом сказать, я кому должен, всем прощаю.
5: Но еще надо заплатить за то, чтобы так.
3: Ну, это, да, да, то есть это во-первых. Во-вторых, я, честно говоря, не очень понимаю, а что, реально все прощают, что ли?
4: Ну, здесь, наверное, нужны определенные обстоятельства. Все не настолько просто, да.
3: Ага.
4: Поэтому, как минимум, исполнительное производство уже должно быть.
3: Понятно.
4: Чтобы уже гарантированно списали.
3: Ясно.
4: Надо показать тяжелое положение.
3: Ты вот кроме вот этой буквы закона там во всех вопросах, ты чем-нибудь еще увлекаешься?
4: Рыбалка.
5: Рыбалка? Неожиданно, очень неожиданно.
3: И молодец. Какие у нас блесны?
4: Ну, блесны у нас разные, на самом деле. Есть и на хищника. Ну, в основном, да, то есть на хищника это и окунь, и судак.
3: А ты прям на спиннинг фигачишь?
4: Да, конечно.
5: А ты с берега или с лодки? Ну, как это вот делают?
4: Я вообще со всего фигачу.
5: С пирса, да? Ой, как красиво. Сети ставят,
2: слушай, на ней там глуши.
3: Подожди, подожди. А ты мне скажи, а ты еще и пьешь, как рыбаки? Нормально?
4: Один раз пью, честно скажу.
5: Хлам?
4: То есть, как бы, клёв не удался. Это мы на самом деле пошли на рыбалку.
2: Не русалка. Аквамен к тебе не пришел там потом.
5: Слушай, какая ты классная.
3: Да. Так, Юль,
4: ну,
3: давай.
4: Может быть, он и приходил, конечно.
2: Но ты
4: но
2: уже спала.
4: Раз мы с сестрой ходили на рыбалку, и у нее муж категорически отказывался то есть, с нами посещать эти брачные места. Ну, в общем, рыбалка не удалась, клёва не было, зато был недалеко киот.
5: Ой, я хочу быть твоей сестрой, нормально вообще.
4: Поэтому как дошли мы домой, это было, конечно, смешно, когда у него муж нас встречает и говорит, я понимаю, мужики, но у меня-то бабы.
2: А бабы, они еще похлеще могут.
4: Принесли.
3: Ну ладно, хоть удочки действительно принесли. Юль, давай поиграем. У нас, кстати, сегодня тема по экзамену для тебя. Зоология. Да.
2: Близкая тема, да.
3: Три вопроса. Ответишь правильно на все три, приз будет твой. Начнем.
4: Хорошо.
5: Какого отряда земноводных не существует?
3: Безногие, безхвостые, безголовые.
2: Не существует.
3: Ну,
4: безногие, безхвостые.
3: И безголовые. И? Какого нет? Мне кажется, это логично и просто.
4: Наверное, безногие.
3: Безногих нет, а безголовые есть.
5: Это как в школе учат. А вы безголовые.
2: Ну, а голову ты дома не забыл.
3: Безногие, безхвостые, безголовые. Давай быстренько. Земноводные.
4: Земноводные. Ноги, безхвостые.
3: Ну.
4: Безногие все-таки.
3: Юль, ты хорошо подумала? То есть безногие их нет,
4: ну,
3: а безголовые есть.
4: Тогда.
3: Ну так ты чего, конечно.
5: Включайся, да, голову
3: как,
5: включай.
2: Как мы не на рыбалке.
4: Про
2: рыбалку забыли, мы сейчас здесь в студии.
3: Да. Погнали, второй вопрос.
5: У кого из перечисленных видов имеется киль?
3: Киль есть у рыб, у птиц, у змей.
2: Тоже, мне кажется, логично, если...
5: Для чего киль?
3: Киль.
2: Не килька, а киль.
5: Ну, вот, я поняла.
4: Ага.
3: Ну, как на кораблях киль, понимаешь, что это такое?
5: Чтобы ветер
4: да,
5: чувствовать какой-то, нет? Или что это? Для чего это?
3: Нет.
4: Так, еще раз варианты.
3: Птицы, рыбы, змеи.
5: Для чего он нужен?
4: Змеи, наверное, у них нет.
3: Нет, мы говорим, имеется у кого, есть.
4: А, у кого имеется у птиц.
3: Да, и это правильно, действительно. Они и воздух рассекают, и он как якорь такой. Вот. Это продолжение грудной клетки у них.
4: Я включила голову.
3: Молодец. Ну и заключительный вопрос, ответишь правильно, приз твой.
5: Какое животное не относится к разряду парнокопытных?
3: Лошадь, свинья, коза.
2: Да вот это интересно.
4: Свинья.
3: Свинья не парнокопытная.
4: Нет.
5: А копыток у нее нет, что ли?
3: Нет, причем тут копыта? Нет.
2: Копыта есть парные. У всех, но под копытами у кого-то четное количество пальчиков, а у кого-то нечетное.
5: Ой, это...
3: Ну и все-таки свинья.
4: Да.
3: Мы принимаем твой ответ, и свинья тебя подвела, Юль.
5: Я подложила тебе.
2: Гусь свинье не товарищ.
3: Ну ты че, ну лошадь.
5: Ну откуда вы так
3: знаете? Ну лошадь же, ну конечно
2: лошадь. Да, у нее непарное количество.
3: Ты че?
5: Сколько у нее, пять?
2: По-моему...
3: Один палец. На нем она скачет на этих пальцах.
4: Где они находятся? Под каким хвостом?
3: Да под каким хвостом они? На копытах-то? Ты чё? Ладно.
5: Сейчас тебе Сашка объяснит всё.
3: Юль, не расстраивайся.
4: Я буду просто сейчас.
3: Хорошие рыбалки, клёво тебе. Кричи катапульта и пока. Давай, 3-4.
4: Катапульта.
0: На радиопилот.
1: Информация на правах рекламы.
6: Помогите! Тону! Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «АН Атом».
1: Содержанка, эскортница или просто честная красавица, заваленная подарками. Грань между этими персонажами тоньше, чем кажется.
2: Это я.
0: Доброе утро, 9 часов 26 минут в Екатеринбурге, с вами «Катапульта», начинается новый рабочий трудовой день, и загляните в ваши переписки, а оказывается, россияне, которые пишут «спс», вместо «спасибо»,
3: ок,
0: там,
3: СПС,
0: или...
3: ну.
0: Да, да, но даже и «ок», тоже, кстати, туда же все, мы,
3: или
0: кстати,
3: просто
0: об этом говорили
3: палец
0: тоже
3: вверх.
0: Немножко. Смайлик это...
3: ПЖЛ тоже.
0: Да, если они так вот пишут, то такие люди главные претенденты на увольнение. То есть это такой значок, что где-то через полгода человек, скорее всего, уйдет.
3: А что такое?
0: Как оказалось, если сотрудник начал в какой-то момент общаться с вами через сокращенные словечки, то, скорее всего, он уже через полгода отчалит.
3: А я вот наоборот. Вот всякие смайлики дурные в чат рабочий присылают.
0: Так ты настроение поднимаешь. Вот, понимаешь, не имеет значения должность, зарплата, стаж. Все равно человек уйдет. Скорее всего, это прямо уже признаки такого
3: ну,
0: вот
3: то есть, типа,
0: безразличное выгорание. Сань, ты-то нам такие гифки высылаешь. Я даже сохраняю себе иногда, чтобы другим переслать.
3: Конечно.
0: И поделиться ими.
3: Особенно, особенно вот эта гифка.
0: Поднимаешь.
3: Помнишь, я тебе в WhatsApp присылал,
0: это
3: который это вертолет.
4: Там... Я надеюсь, ты не детям это пересылаешь.
0: У меня уже хит-парад, вот, понимаешь, этих
4: я себя, кстати,
0: твоих.
4: Поймал на мысли, что я тоже часто вот так отвечаю, типа там, спасибо, пожалуйста, да, ок. А, потому что не хочется время иногда тратить на эти переписки. Да, потому что ты понимаешь, если ты в этот диалог вступишь, он кучу времени у тебя.
3: Ой,
4: отнимет.
3: Слушай, сейчас в мессенджерах ты пытаешься ввести слово, а он тебе уже гивок каких-то там, каких-то анимешек выдает, еще кучу всего. И ты такой, я хотел просто спасибо написать.
0: Вот, да. Россиянки, кстати, тут назвали самые привлекательные мужские профессии. И, как выяснилось, все-таки это главное не доход. Хотя мы тут говорили, да, что...
4: Да.
3: Ну, давай, сантехник.
0: Но в итоге деньги не главное, а главное интеллект, ответственность и умение сохранять спокойствие.
4: Ну, сантехник,
0: поэтому
4: точно.
0: Привлекают медики. Причем среди медиков это хирурги, стоматологи, ортодонты, все же хотят поправить себе.
4: Стоматолог это вообще шоколадные ребята.
0: Кардиологи и травматологи, если что, вправят.
4: Суетологи туда не входят, мы бы с Саней попали.
0: Нет, совсем нет. Значит, конечно, ассоциируется профессия врача с заботой о людях. Каждая четвертая признает, что обожает медицинские сериалы, и поэтому влюбляются вот в врачей.
4: Все, видимо, думают, что к ним доктор Хаус придет, как минимум, или Джордж Клуни из скорой помощи.
0: Ну, естественно, нам еще тоже в этом списке предприниматели, инженеры, юристы, военные, программисты и пилоты. Пилоты. Это вообще романтическая такая профессия, конечно. Но антирейтинг это блогеры. Они вообще неустойчивые.
4: Инфо-цыгане,
3: да? Которые не работа, типа.
0: Геймеры. Типа, но на самом деле-то мы понимаем,
3: ну,
0: что
3: да,
0: это,
3: да.
0: Конечно, это большая работа. Геймеры, охранники, коллекторы, остались еще таксисты, криптотрейдеры, бизнес-коучи. Вот это вот супер.
4: Все самое непонятное
0: все уже...
4: собрали, да.
0: Да, да, да. А вот все-таки медики, инженеры, юристы...
3: Да,
4: не
3: да.
4: знаю. У меня почему-то медики стойко ассоциируются с Лобановым, который из «Интернов».
3: Ой, слушайте,
4: косячил постоянно.
3: Все эти участницы опросов... Ой, я так... Ой, медики, ну прям такая
0: где
3: классная
0: дочь.
3: Ой, эти пилоты, архитекторы, вот это все. Сама потом с каким-нибудь темщиком на бэхе тонированной катается.
5: Утреннее шоу на «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
6: Академия сантехники.
5: Смесители.
6: Академия сантехники.
5: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
8: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
9: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
10: 0+.
11: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 9:38 в Екатеринбурге. Туча надвигается, у нас на пилоте проверка дорожная начинается. Ее представляет ООО «Уникум Плюс», официальный дилер Kia и Honda. Расточная, 38, телефон 372-77-77. Санек Морозов уже на своем посту, все видит, все слышит, обо всем знает. Готов рассказывать, есть ли пробки. Давай.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Сейчас быстренько о том, какие сложности у нас есть. На улице Малышева сейчас затруднение в движении в направлении Жибайки. Кстати, оттуда тоже есть трафик плотный, но вот от Комсомольской придется плотненько постоять. До середины Малышевской развязки очень хочется попросить тех, кто там работает, давайте как-то сообща активнее это делаем. Затруднения также остаются еще на Щербакова от Уктуса в направлении Самолетной и по Самолетной туда. Затруднено движение из-за ДТП в районе Амундсена по объездной со стороны Московской. Большой кусок стал, поэтому там лучше не ехать, лучше объехать. Затруднено движение также на Московской в районе Волгоградской и Денисово-Уральского. Там дорожные работы ведутся. На Серафима Дерябиной-Бардина ажиотаж со стороны Кольца, и от Кольца придется постоять. Также затруднения в районе Репина, Московская, Татищева. Там ДТП, сложности в районе Восточной Ленина, в районе Восточной Первомайской. Космонавтов, тут авария перед фронтовых бригад, возможно, сейчас вызовет ажиотаж, но пока более-менее нормально, что на Шевской, что на Космонавтов, так что езжайте аккуратно и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
7: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
8: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия. И ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
9: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробно на сайте finance.ozon.ru.
10: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
11: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
12: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
13: Подробнее на petrovich.ru. Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
14: Это что, цены? Да вы шутите!
15: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
14: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
15: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
14: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
16: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
18: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
0: Катапульта.

0: Доброе утро, 9.52 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. ЦБ не разрешил трем крупным игрокам создать альтернативу национальной системе платежных карт. Это Сбер, Альфа и Т-Банк. Разработанный ими проект не выглядит более технологичным, чем то, что уже есть на российском рынке, пояснил регулятор причину отказа. Смерч, который накануне обрушился на город Кушву, может повториться. Первый торнадо образовался к юго-востоку от Нижнего Тагила и пошел дальше на север. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин. Еще один может образоваться вблизи границы Свердловской области и Пермского края. Между тем, вчера по Свердловской области пронесся именно смерч, а не торнадо. Торнадо – чисто американское явление. Мощные атмосферные вихри, характерные для климата США, в России не встречаются, рассказали в Росгидромете. Суд над бывшим главой азербайджанской диаспоры Видадем Мустафаевым начался в Екатеринбурге. Его обвиняют в мошенничестве. Потерпевшие рассказали, что отдали ему огромные суммы, чтобы Мустафаев решил их проблемы. Только помощи не дождались. Один пострадавший, Навруз Садатов, заявил об ущербе в 16 миллионов рублей. Другой потерял 5 миллионов, еще один 700 тысяч. Мустафаев говорил им, что у него есть связи среди силовиков и чиновников. На деле этого не было. Он брал деньги и распоряжался ими по своему усмотрению, заявил источник портала Е1. Сам Мустафаев обвинение отрицает. В Екатеринбурге на Щербакова от Белинского до Самолетной начали ремонт дороги. Там сняли асфальт и поставили ограничение скорости до 40 км в час. Автомобилисты готовятся к пробкам. Второй трамвайный маршрут может связать Академический и ЖБИ. Это номер 16, который сейчас ходит между Волгоградской и Урфу. Будут ли трамваи проезжать через Пионерский в случае продления до Академа, не уточняется, пишет Е1. Кот Ларри из резиденции британского премьера на Даунинг-стрит прокомментировал объявление Кира Стармера об отставке. Кот опубликовал фото нескольких бывших премьеров – Бориса Джонсона, Риши Сунака, Ли Страсс и других. Кот сокрушается, что ему придется жить уже при 7-м главе правительства, пишет РИА. Доллар 73,77, евро 84,59.
3: Информация на правах рекламы.
4: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
5: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
4: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
7: И солнце по крышам, и в городе лето.
8: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Билимбаевской 8Б.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский сегодня обещает плюс 19 с дождем. Североуральский плюс 25, временами дождь. С дождем будет и в Ивделе, там до плюс 26.
0: А в Екатеринбурге сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, но днем стоит дождь и даже гроза. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. А температура днем плюс 23, плюс 25.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
12: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
11: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
13: Осмото!
11: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
14: Подробности в салоне.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
16: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро, 10.03 в Екатеринбурге. Сегодня у нас вторник, 23 июня. Пасмурно за окном, вот-вот должен вроде бы как пойти дождь по прогнозам, но пока в центре сухо.
1: Ну ничего-ничего, сейчас вот даже погода такая приятная. Нет,
2: если уже в каких-то районах пошел дождь, вы нам пишите.
1: Ну, кстати, со стороны Челябинска пойдет? Люди пишут, тоже выкладывают, да. Все это. В общем, до сих пор еще продолжается вот там разгребание того, что произошло после торнадо и в Туринске. В том числе там несколько магазинчиков
2: пострадали. Это, кстати, называют,
1: вот
2: сейчас в новостях же было, что это не торнадо, это чисто, торнадо это чисто американское явление, а у нас это смерч. Еще название это такое страшное. Вот так вот. И он где-то повторится еще, говорят.
0: Говорят, да, остается вероятность, но в сторону Перми. Видимо, пермякам надо готовиться.
2: Спасибо,
0: так что,
2: надо,
0: ребята,
2: позвонить своим.
0: Да-да-да, будьте бдительны.
1: Ребят, пожалуйста, поаккуратнее на открытом пространстве. Если видите, что ветер серьезный, ну не надо стоять у деревьев, не надо стоять снимать, лучше укрыться. А то я вчера смотрел, вот съемки, люди там смотрели на то, как разлетаются садовые постройки, летают теплицы, куски фанеры, там еще чего-то. И, знаешь, рядом дети, они это все снимают на телефон, бежать надо.
2: Ты знаешь, возможно, это как вот ступор, как завороженные стоят и смотрят на стихию, и это невозможно оторваться.
0: Возможно, это русский менталитет. Я помню, даже на американском телевидении был сюжет о том, что у них там какой-то метеорит упал где-то в пустыне, и люди просто с ума сходили, а у нас, когда в Челябинске в 13 году упал, люди просто спокойно на навигатор снимают и такие, ну что, куда на обед поедем, в столовку или в кафешку
2: зайдем?
0: Да
2: не сказать, что прям спокойно, мы разные видео видели.
1: Ну, вообще, если честно, я когда смотрю на такие вещи, мне хочется сказать, ребята, лучше бегите. Прям вот в какой-то момент надо все-таки...
2: Потом видосики посмотрите, кто-нибудь все равно снимет. Останется один.
1: Так, быстренько хотел поговорить с вами про авиацию.
2: Да, давай.
1: Это, кстати, еще хотел сказать. Вчера поехал, после тренировки поехал заправлять машину. Заправился спокойно. Да, лимит был, я заправлялся на «Газпроме», лимит был 40 литров. Народу, конечно, для там 11 часов вечера было многовато, но цена нормальная. То есть кто там писал про то, что 90, 100 рублей, не знаю, 68-52, по-моему, был ценник, да, есть лимит по заправкам, это вот я по вчерашней ситуации.
0: Мы, кстати,
1: да,
0: тоже выходные ездили в сторону Сесерти, наблюдали картину, что и на синих, и на красных заправках очередь большая. Такое никогда не было, дороги начинаются, ну, какого-то вот, знаешь, дефицита топлива
1: но
0: пока нет.
1: Ну, дефицит есть, учитывая, что есть ограничения, то есть не больше 40 литров в одни руки. Значит, тут еще самолеты малой авиации хотят заправлять бензином из автомобилей.
0: А это насколько безопасно?
1: Ну, это вот данные «Коммерсанта». Росавиация смягчила типа правила и так далее, сменив на стандарт Евро-3 топливо, испытания проходят нормально, мол, и так далее. Давайте сразу скажем, то есть если это гражданская малая авиация из разряда там самолеты по 20, по 30 человек, это одно. Если это малая авиация там 50+, что называется, в районе 100 человек, то, конечно, все против. Там эксперты уже же рассказали о том, что и детонация в двигателях может создаваться, снижение тяги, а это все чревато последствиями. Одно дело, когда это одномоторный двухместный самолет, а другое дело, когда это самолет пассажирский, который летит между городами. Я очень надеюсь, что там стандартов не будет снижено, и все будут заправляться нормальным топливом, и топливо всем желаю нормального. Хотя многие, кто вот занимается именно вопросами топливного, говорят, что сейчас не самое лучшее время для очень сложных двигателей, в том числе авиационных, потому что стандарты по топливу снижены, присадок серы очень много, и из-за этого, соответственно, мощные и суперсовременные двигатели выходят из строя в дальнейшем.
0: Ну, учитывая, что, на срок 5-7 лет. Парк каждый год стареет, и как бы не спешат его обновлять, ну, такое себе удовольствие.
1: Я последнее время все чаще начинаю задумываться о путешествиях по родной стране.
2: Конечно, путешествия.
1: Вот,
0: Видимо, пешком.
2: Почему? Как вариант. На поезде тоже с удовольствием. Я люблю иногда.
0: Кто-то на поезде, кто-то на машине. Опять же, платные трассы вот скоростные построили специально для того, чтобы путешествовали люди.
1: Да, так что «Золотое кольцо, жди меня». Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра. Называется она «Секундомер», 237-104. Звоните, угадывайте песню, выигрывайте призы.
3: Реклама. Привет, Сань. Куда спешишь?
4: Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
3: Что это значит?
4: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96.
5: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
6: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
7: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты! Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
9: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета.ТС».
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу.
4: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
15: Помогите! Тону!
16: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
17: Спасибо, дружище!
18: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
19: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
21: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
22: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
23: Катапульта.
24: Утреннее шоу на «Радио Пилот».

0: думай, не думай о секундах свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро, 10.15 в Екатеринбурге. На радио «Пилот» стартует музыкальный конкурс, называется он «Секундомер». Его спонсор – муниципальное автономное учреждение культуры Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского.
3: Так, ребята, принимаем ваши звонки. 237-104, связь опять прерывается. Такое бывает. В общем, у меня такое ощущение, что из-за отключений каких-то там перекрытий и так далее у нас с IP-телефонии вопросы. Так что дозванивайтесь прямо сейчас. 237-104. У нас для вас приготовлена песня. Вам надо ее угадать, выбрав правильную секунду, чтобы прослушать.
2: Песня, ну, очень легкая, очень хайповая.
4: Хайповая все-таки, но не то, чтобы очень легкая.
3: Не все даже в нашей бригаде утренней знают, кто
4: можете
3: это.
4: Даже пальцем не показывать.
3: Да. Но она ее хотя бы один раз слышала.
4: Сегодня.
3: 237-104, ждем звонка. А что происходит-то? Ребята,
2: линия свободна. Да, можно дозвониться прямо сейчас, в легкую приз урвать.
3: Ну и главное, ребята, можно пользоваться коллективом, можно же брать друзей в помощь. Алло.
2: Кстати, да, командами играют некоторые.
3: Здравствуйте.
2: Привет.
5: Здравствуйте.
3: Как зовут тебя?
5: Алексей.
3: Лёш, ты под что танцуешь обычно?
2: Под шаде не танцуешь?
5: Бывает.
3: Ну, вообще, в принципе, ты больше
5: меломан.
3: Любишь... Меломан. А ты на танцы, на дискотеки давно ходил?
5: Ну да, давненько.
4: На концерты, может быть, вот на «Ночи музыки». На какой площадке ты был, меломан?
5: Ни на какой.
4: Вот, видишь, какой меломан.
3: Был в саду. Был в огородах. Мы для тебя приготовили песню, из нее взяли 10 секунд, и из наших 10 ты выбираешь только одну. Какую по счету тебе включить?
5: Пятую.
3: Она для тебя трижды прозвучит, надо сказать, кто поет и как называется песня. Итак, внимание, первая попытка, поехали. Вторая попытка. И третья.
2: Что-то там от твоих духов, сер.
3: Но?
2: Есть варианты?
5: От моих духов, сер.
3: Надо сказать, кто поет, как песня называется. Раз, два, три.
5: Нету вариантов.
3: Ну что ж, ты присоединяешься к Линке.
4: Да.
3: Не трендовой.
4: Пошли со мной.
3: Да. Мы тебя благодарим. Хорошего тебе дня. Следующий звонок. 237-104. Кто догадался, сейчас быстро как угадает. Алло.
2: Привет.
6: Алло, здравствуйте.
3: Как тебя зовут и что за песня?
6: Женя меня зовут, Саян Мальборо.
3: Да, абсолютно верно. Молодец.
2: На «Ночи музыки» она, кстати, не играла. Она играет,
3: она
2: мне кажется,
3: сейчас
2: из
3: вообще,
2: каждого утюга.
3: Да, она сейчас и играет у ребят на
4: что
3: повторах, и в коротышах. Да ты просто, Лин, не,
4: да,
3: не
4: я
3: мониторишь.
4: Это не моя,
3: а молодняк,
4: да,
3: сейчас тоже добавляет. Она, кстати, в онлайн-платформах очень быстро взлетела в топы. И звучит она вот так.
7: Забери меня и прикури Мальборо.
2: Это такой, знаешь, мотив, это вот чисто в тачке навалить и
3: это
2: под этот навал,
3: на этот,
2: да.
3: На летний период такие песни выходят.
2: Да, «Колено веранды»
4: называют. Вчера, все, я вспомнила, я вчера ее слышала, кто-то проезжал мимо нашего, да, дома, я напомню, я живу на 23-м этаже, я как будто бы у себя дома слышала эту песню. Кто-то навалил.
2: Mm-hmm. Вот видишь,
4: кто-то навалил.
2: Ты в тренде,
4: да,
2: главное, чтобы не под дверью навалили.
3: Скажи спасибо,
4: да,
3: что тебе под окнами не навалили. Значит, выбирай призы, у нас есть билеты в кино, пойдешь в «Континент Синема», в ТРЦ «Алатырь» смотреть фильмы за наш счет. Два билета. Это на стендап-концерт «Урал-тур». Гасан Джабер, Никита Пересветов приезжает 28 июня в пабе «Бен-Холл». Есть билеты в Музей изобразительных искусств и сертификат в дископрав на 1000 рублей. Что-нибудь с колесами сделать?
6: Я, наверное, на стендап.
3: Тогда два билета твоих. Оставайся на связи, все объясню и кричи «Катапульта». 3-4.
6: Катапульта!
1: На «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etipkayo.rf. Для зрителей старше 6 лет.
10: НАО «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-26-78.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «АН Атом».
1: Давай мясо! Давай мясо!
2: Лина.
3: Это я.
2: Доброе утро. 10:24 в Екатеринбурге. О стиле сейчас поговорим. Тут белорусский дизайнер. Леша Лимонов его зовут. И завирусился он в сети со своим пугающим украшением. Украшение в виде клещей.
4: О, прямо, я видел, да, это жесть прямо.
2: Нет, не, ну нет, конечно, это сделано как бы жемчуг, как бы, ну, под жемчуг, да, и он прицепляется, там у него такие лапки, вот эти вот все, вот то, что впивается.
5: А это вот эти агрессивные, которые африканские, большие?
2: И они, да, они цепляются, можно нацеплять на одежду, там, на сумки, и на части тела, естественно, можно как сережку, можно, допустим, прямо на ноги делают, понимаешь, как будто у тебя по ноге в ногу вцепился в клещ. А, один раз, говорит, увидел клещей на собаке, шерсть была усыпана им, словно бусинами. И первое было впечатление превратить это в идею, потому что напомнила жемчужную сережку, как на картине Вермеера, это девушка с жемчужной сережкой. Вот это примерно он воплотил. То есть такие жемчужные, получается, клещи, которые можно на что угодно цеплять. Вот как.
5: Ой, ну это не...
2: А, и даже уже даже предложили название «Клещевая ювелирка», энцефалит. Звучит ужасно.
4: Как человек, которого пару раз клещ кусал и даже впивался, я бы точно не стал такого
2: покупать. Ну, возможно, знаете, то, что нас пугает очень сильно, да, есть даже фобия. Лучше это вот так вот сделать, нацепить.
5: Слушай, ну он такой вот Америку прямо открыл. А раньше делали эти в прикол дизайнерские брошки в виде мух навозниц.
2: Не знаю.
5: Видел, я такие, да, чтобы на лацкан коричневого пиджака нацепить.
2: Да, да,
5: я жду,
2: да,
5: когда Баленсиага свои тапки выпустит, как будто ты в кокулю наступил.
2: Вот, ну, там же уже вот Демна-то ушел, это надо в Гуччи ждать.
5: Жду, Гуччи, когда? Жду. Да.
2: Парни, как вы относитесь к розовому цвету в одежде, обуви?
5: Я нормально, у меня есть.
2: Вот, ты молодец, ты самый модный. Тут многие обратили внимание. Вообще же говорят, что чемпионат мира по футболу, это прям надо смотреть по стилю, все там расклад и все самое модное. Так вот, заметили, что футболисты разных сборных, Мексики, Канады, США, Бразилии, Германии, не только, играют на матчах в розовых бутсах. Такого никогда не было, что поголовно прям розовые бутсы. Акцент на розовый. Сразу три спортивных гиганта: Nike, Puma, Adidas и там прочие, New Balance там, и так далее. Спортсмены сами считают, что розовые цвета придают уверенности, и розовый как раз вот такой цвет, и чтобы носить розовый, надо быть по-настоящему крутым. К тому же, розовые бутсы круто смотрятся на зеленом поле и выигрышно на картинке, на трансляции. Ой. И еще нету ни одной же команды с розовой формой, и бутсы, значит, не сливаются с формой других каких-то сборных. Ну, короче говоря, типа это модно, это прикольно, и действительно так это все завирусилось. Я прям смотрю, они все в розовых кроссовках.
4: Вот если бы на свидание в розовых бутсах пришел, и тебе все это там дали, прям сразу тогда бы шикарно розовый было.
5: Ой, и бутсы,
2: да,
5: пусть
2: да,
5: как хотят.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
9: Реклама.
10: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
11: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
12: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
11: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
12: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
13: Застройщики ООО «СЗ Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Для
9: коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
14: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
16: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
15: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
16: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
17: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
18: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
19: 12+.
15: Атмосфера просто космос.
20: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
15: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
20: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
21: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
22: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
23: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:37 в Екатеринбурге. Дождик зарядил, как говорится. Но не об этом. Сейчас будем говорить о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia и Honda Росточная 38. Телефон 372-77-77. Санек, надеюсь, пока еще не промок. Все видит, все слышит, обо всем знает. Готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, рассказывай.
2: Итак, доброе утро, дорогие друзья. Действительно, осадки пошли. Что касается движения сейчас из-за ДТП, еще больше осложняет ситуация в направлении Жибайки по Малышево со стороны Гагарина и Мира. Кстати, по Гагарина тоже что-то пробка перед Малышево. Со стороны, получается, Калинин, если ехать. Также затруднения серьезные на Комсомольской. Полулицы стоит в этом направлении. И стоит с другой стороны. Выезд через каменные палатки тоже занят до Малышевской развязки. Просьба ускориться как-то к строителям. Затруднения на Белинского, Щерса, машинная в сторону Фурманова, Ткачей. Затруднения остаются еще небольшие уже по сравнению с тем, что было в районе Амундсена-Объездной из-за ДТП. Затруднения также в районе вокзала. Напротив вокзала прям два ряда стоит очень плотно. И пробка начинается еще до ДКЖ по Челюскинцев. Из-за ДТП, возможно, будет страдать сейчас участок космонавтов фронтовых бригад. Ажиотаж начался на Донбасской автомагистральной по сравнению с тем, что было, да, стало плотнее. Выезды с отдаленных районов нормально. На Щербакова только все еще трафик достаточно серьезный от Уктуса в направлении Самолетной. И вот Жибайка, к сожалению, не блещет. А так соблюдайте правила, объезжайте пробки стороной и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните +7 343 372 77 77.

0: Реклама.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
0: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
5: 0+.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
8: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
9: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
10: Вместе кататься будем, всему научу. Держи кошлем и экипировку.
11: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
12: Пора-пора, Емота, мото-мото.
10: Дорогая, мы на трейке, классно потренировались. Довольны!
11: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чоппера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
13: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
14: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
15: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
16: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный. Застройщик

0: из этого бережной сети. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Алло, кто это?
2: Это ты, из будущего.
1: Круто. И где мы сейчас?
2: Где-где? Там, где купили апартаменты.
1: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
2: Еще бы. Сам скоро оценишь.
3: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.
6: Бабах!

0: Доброе утро. 10.52 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ОЭЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
2: Доброе утро. Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Китае. По данным Приморского краевого Минтуризма, автобус столкнулся с экскаватором в провинции Цилинь. Среди россиян пострадавших нет, легкие травмы получили 3 гражданина КНР. Ураганы – не редкость для Среднего Урала, но смерч, который вчера сформировался под Нижним Тагилом и потом обрушился на Кушву, имел отличительную черту – удивительную мощь. Это редкость, сказал метеоролог Алексей Пулин. По его словам, возможно, смерчей вчера было несколько. В Екатеринбурге подростки снова разгромили трамвай, разбили в вагоне стекло. Это произошло 22 июня около 15 часов на Луначарского. На записи видно, как четверо подростков на остановке подходят к трамваю, двери которого уже закрыты. Затем один цепляется за стекло, пытается залезть в окно, но то вываливается и падает вместе с подростком. После этого все четверо убегают. В мэрии сообщили, что представители гортранса обратятся в полицию. В Екатеринбурге заработал мобильный пункт приема отработанных покрышек. За первый день пункт на минометчиков 30 принял более тонны покрышек, сообщает мэрия. До конца года пункт будет работать по субботам с 10 до 16 часов. За раз можно сдать 4 покрышки. Кроме того, в пункт можно принести и другие отходы, мелкую электронику и отработанные бытовые масла. Задолженность свердловчан за коммунальные услуги превысила 31 миллиард рублей. По данным Свердловскстата, объем безнадежной задолженности составляет 1 200 000 000, пишет газета «Коммерсант». Новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США состоится сегодня в Вашингтоне. Об этом пишет РИА Новости. Госдеп США ранее сообщал, что встречи ливанской и израильской делегации пройдут в Вашингтоне 23-25 июня. Глава израильского генштаба Эйяль Замир назвал перемирие хрупким и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий. Каждый пятый российский мужчина вынужден подрабатывать, чтобы оплачивать свидания. При этом только 50% мужчин платят за женщину на свиданиях. 4% согласны платить только пополам, пишет газета.ру. Доллар 73,77, евро 84,59.
3: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
5: Солнышко-то солнышко, а вон какие тучи ходят.
6: О, парилка,
5: как в бане.
7: Климат-контроль катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ОЭЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский сегодня обещает плюс 19 с дождем. Североуральский плюс 25, временами дождь. С дождем будет и в Ивделии, там до плюс 26.
0: А в Екатеринбурге сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, но днем стоит дождь и даже гроза. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. А температура днем плюс 23, плюс 25.
8: Пилот FM.
9: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер +21 11. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. +21 11. Это паритет.
2: А напоследок я скажу.
3: Катапульта.
4: 10:56 в Екатеринбурге. Катапульта на сегодня почти все. Ну и по традиции пару слов напоследок.
5: Хотелось бы отметить, ребята, что погода к концу недели вроде как должна бы выровняться. Посмотрим, получится у нее это или нет. А что в календариках?
6: Ой, какой сегодня душевный, народный праздник. День балалайки. И вообще... Ну вот это твоя балалайка, наша ежедневная.
5: У меня одна струна,
6: утренняя балалайка.
5: Я ее дергаю.
4: Сколько живу в России, ни разу не видел медведя на велосипеде с балалайкой. Безобразие.
5: У тебя еще все впереди, Сергей.
4: Их тоже не видел.
5: Сгусли ваши. В общем, ребята, те, кто промок, крепитесь. С вами Катапульта была. Всем желаем здоровья. 3-4.
6: Удачи!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент – прекрасное подтверждение.
2: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
1: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
3: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: Высший пилотаж.

0: 11.28 в Екатеринбурге. Пасмурно, я вам скажу, Екатеринбургом. Прямо сейчас будем говорить о том, что происходит в городе. Так чувствую, дождь добавил нам немного проблем на дорогах, но обо всем по порядку. Спонсор проверки о Unicum Plus. Официальный дилер Kia и Honda. Расточная, 38. Телефон 372-77-77. Давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. 4 балла, есть затруднение. Пробка на Большакова, моя родненькая, от Степана Разина до Белинского. На машинные все сложно, от Щерса до Фурманова. Пробка также у нас на Московской, от Обезной до Волгоградской. Гагарина стоит от Педагогической до Малышева. На Сыромолотова пробка начинается практически от Сиреневого бульвара и до Высоцкого. И Малышева стоит от Гагарина до Сворота, до моста, я бы даже сказал, на Жибайку. Там потеряете очень много времени, поэтому, если есть возможность, то лучше объезжать. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Внимание! Отличная новость! Unicum, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Unicum. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
3: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: FM.
1: Реклама.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.

Успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.

0: Радиопилот продолжает свой полет. Впереди у нас по курсу свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Губернатор Денис Паслер выехал в Кушву, чтобы лично оценить ход ликвидации последствий вчерашнего урагана. Смерч в понедельник вечером обесточил в городе 4000 строений. Около сотни домов были существенно повреждены, некоторые разрушены. Как сообщил агентство «Новый день», депутат Алексей Свалов, работающий на месте происшествия, за помощью к медикам обратились 15 человек, один госпитализирован. Сегодня большая часть города вновь подключена к электроснабжению. Утром оперштаб уже провел подомовой обход улиц, которые пострадали от стихии. Ведется оценка ущерба. На некоторых небольших заправках в Свердловской области пропало топливо. Вслед за этим на АЗС точечно взлетели цены. Кое-где стоимость достигает 100 и даже 140 рублей за литр. В Екатеринбурге пока все не так печально. В городе нет очередей, завышенных цен, дефицита. Эксперты уверены, что затяжного топливного голода на Урале не будет, если водители не впадут в панику и не станут впрок закупаться бензином. Как пояснил Е1 замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, с нехваткой бензина столкнулись в основном небольшие заправочные сети. Рост цен там стал следствием кризиса в оптовом сегменте, а также внепланового ремонта сразу нескольких НПЗ после атак дронов, пишет Е1. Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Он снимался в фильмах и сериалах «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Озеро», «Хождение по мукам», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Освобождение». Ножкин также был автором гимна «Бессмертного полка», а его авторские песни «Последний бой» под городом Ржевом и «Я люблю тебя, Россия» стали по-настоящему народными, пишет РИА. На Среднем Урале стартовала подготовка 500 волонтеров для молодежного фестиваля. Добровольцы пройдут 11 образовательных модулей. Обучение проводит Уральский федеральный университет. Волонтеры будут заниматься навигацией, сопровождать участников и гостей фестиваля, а также следить за работой сервисов. Отдельное обучение пройдет команда вожатых из 100 человек. Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в кампусе УРФУ. Участие в нем примут представители из 190 стран. Культовый американский режиссер Квентин Тарантино снимется в новом фильме Джейми Адамса. Постановщик «Криминального чтива» и других культовых лент сыграет в новой картине вместе с певицей Кайли Миноу. Детали сюжета будущей ленты пока держатся в секрете. Это уже не первая роль Тарантино в фильме Джейми Адамса. Ранее режиссер также сыграл эпизодическую роль в фильме «Only What We Carry». Ленту представили 2 недели назад на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке, пишет «Чемпионат.ком». Доллар 73,77, евро 84,59.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Билимбаевской 8Б. Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 17, плюс 19. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 25, плюс 27.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
11: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
10: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
12: «Осмото»!
10: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Билимбаевская 8Б. Звоните 28 37 08.
13: Подробности в салоне.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
0: Радио. 104 FM.
6: Дневной драйв на Радиопилот.
7: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».

12 часов дня в Екатеринбурге, сегодня вторник, 23 июня. За окном пасмурно, за окном дождливо, поэтому, кто планирует куда-то выходить на улицу по делам, имейте в виду, зонтики с собой не забываем, дождевики опять же, ну и под ноги внимательно смотрим, там такие лужи, можно утонуть иногда, кажется. Ну, у нас здесь на Радио Пилот луж нету, у нас прямо сейчас стартует дневной драйв с 12 до 16. Будем отрываться под классную музыку, конкретно в этом часе за музыку отвечает Bruno Mars, Nickelback, Imagine Dragons, моя Мишель, Дон Диабло, Кэлвин Харрис и другие. Меня зовут Сергей Королев. Вместе с вами буду классной музыкой наслаждаться, конечно же, и поиграем. И будет у нас много интересных новостей и лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта на бис» буквально минут через 15. И напомню, что утреннее шоу в эту пятницу тоже выезжает в дилерский центр CS Motors на Космонавтов 3. Будем там с 7 до 11, 4 часа, как полагается. А если что, заезжайте в гости, кто живет рядом на Космонавтов, кто будет проезжать. Ну и видеотрансляцию можно смотреть на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте «Радио Пилот». Партнер проекта OCS Motors, официальный дилер Havail. Ну что, немного отдохнули, теперь делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной. Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
9: Границы Европы и Азии.
10: Лучший майонез. Уральский рок.
11: Три десятки. Такси нашего города.
12: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Ого! А что это у вас тут происходит?
15: Мы построили катапульту.
16: Но она не работает.
15: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
16: Поможешь?
14: Ну что ж, помогу.
17: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
16: Да!
18: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
16: Она на горках.
18: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
19: Тепло ли тебе денется?
20: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
19: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
21: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
22: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК «Арене» большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК «Арена». Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
23: 12+. Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
24: Дневной драйв на радио «Пилот».

237-104 – это телефон нашего прямого эфира. Прямо сейчас дозванивайтесь к нам на конкурс, разыграем классные призы. Простой вопрос, три варианта ответа, правильно ответите, и приз ваш. 237-104. Мы ждем именно тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: 12.18 в Екатеринбурге. И, как и обещали, готовы разыграть призы прямо сейчас в прямом эфире от нашего спонсора, спонсор конкурса ОУК «Баден Групп». Небольшое четверостишие приготовили. Правила предельно простые. Нужно в конце его в рифму правильно закончить. А если угадаете слово, зашифрованное в конце, получите приз от нашего спонсора. И на связи уже есть Иван. Вань, привет.
3: Добрый день.
2: Ну как ты? Где сейчас находишься? Дождик тебя не подмочил, не застал в дороге?
3: Да, не сахарный, не растаем. Дождик идет.
2: Отлично. Ну, говорят, он весь день будет идти, так что повнимательнее. Короче, напоминаю, что 4 строчки. В конце нужно будет в рифму закончить стихотворение, кстати, про тебя. Так что слушай внимательно. Выходные наступили. Взял Иван рюкзак с собой. Убегает от кварталов и от жизни городской. За неделю накопился на работе жуткий стресс. И снимать его уехал он в большой сосновый...
3: лес.
2: Да, все вот так легко и просто. Тебя мы поздравляем. Получаешь приз от нашего спонсора. Трубку не кладим. За эфиром расскажу, как его получить. Ну и напоминаю, что термальный курорт Wellness Panorama в Сесерте – это не только пространство для отдыха, но и инвестиционный актив с высокой доходностью. Станьте совладельцем курортной недвижимости, а Wellness Panorama обеспечит стабильный доход. Завтра в это же время разыграем еще один комплект призов, поэтому внимательно слушайте «Радиопилот» и побеждайте вместе с нами.
4: Информация на правах рекламы.
5: Алло, кто это?
6: Это ты, из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Где-где? Там, где купили апартаменты.
5: Wellness Panorama? Фантастика. Выходит, это было верное решение?
6: Еще бы. Сам скоро оценишь.
7: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness Panorama от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness Panorama. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Реклама.
9: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
10: Это что, цены? Да вы шутите!
11: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
10: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
11: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
10: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
12: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
14: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
15: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека. Ставки сделаны, ставок больше нет.
16: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
17: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
16: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
17: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
18: Застройщики ООО «СЗ Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
1: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
2: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А оказывается, россияне, которые пишут «спс», «спс» вместо «спасибо».
4: Ок, там, СПС, или... ну.
3: Да, да, но даже и «ок» тоже, кстати, туда же все. Мы,
4: или
3: кстати,
4: просто
3: об этом
4: смайлик,
3: говорили
4: палец
3: тоже
4: вверх.
3: Немножко. Смайлик это...
4: ПЖЛ тоже.
3: Да. Если они так вот пишут, то такие люди главные претенденты на увольнение. То есть это такой значок, что где-то через полгода человек, скорее всего, уйдет.
4: А что такое?
3: Как оказалось, если сотрудник начал в какой-то момент общаться с вами через сокращенные словечки, то, скорее всего, он уже через полгода отчалит.
5: А и я вот наоборот, всякие что? Смайлики дурные в чат рабочий присылаю.
3: Так ты он настроение поднимаешь. Вот, понимаешь, не имеет значения должность, зарплата, стаж. Все равно человек уйдет. Скорее всего, это прямо уже признаки такого
5: ну,
3: вот
5: то есть, типа
3: безразличное выгорание. Сань, ты-то нам такие гифки высылаешь. Я даже сохраняю себе иногда, чтобы другим переслать.
4: Конечно.
3: И поделиться ими.
5: Особенно, особенно вот эта гифка.
3: Поднимаешь.
5: Помнишь, я тебе в WhatsApp присылал, который это вертолет.
4: Там, я надеюсь, ты не детям это пересылаешь.
3: У меня уже хит-парад, вот понимаешь, эти
4: я себя, кстати,
3: свои.
4: Поймал на мысли, что я тоже часто вот так отвечаю, типа там, спасибо, пожалуйста, да, ок. А, потому что не хочется время иногда тратить на эти переписки. Да, потому что ты понимаешь, если ты в этот диалог вступишь, он кучу времени у тебя.
5: Ой,
4: отнимет.
5: Слушай, сейчас в мессенджерах ты пытаешься ввести слово, а он тебе уже гивок каких-то там, каких-то анимешек выдает, еще кучу всего. И ты такой, я хотел просто спасибо. Написать.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Пилота ФМ.
1: Реклама.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
5: 0+.
6: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
8: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
9: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
10: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
11: Ого! А что это у вас тут происходит?
12: Мы построили катапульту.
13: Но она не работает.
12: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
13: Поможешь?
11: Ну что ж, помогу.
14: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
13: Да! Ура!
15: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
16: Она на горках.
15: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
17: Айвазовский? Подлинник?
18: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
17: Шедеврально.
18: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
19: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
20: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
21: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
22: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Да-да, все верно, это «Радиопилот» на 104 FM. Делаем небольшую посадку, впереди у нас по курсу свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый день. Банки не торопятся менять условия по ипотеке после снижения ключевой ставки. ЦБ на днях опустил ее всего на 0,25%, и часть банков сейчас думает, снижать процент по ипотеке или нет. Остальные не считают нужным что-то менять. Денис Паслер сегодня в Кушве. Губернатор выехал в пострадавший от урагана город, чтобы лично оценить ход ликвидации последствий стихийного бедствия. Прокуратура организовала прием граждан в Кушве. Пункт открыт в здании администрации муниципального округа. Обращения от жителей также принимают на горячей линии по номеру 8-343-376-82-61. На Среднем Урале стартовала подготовка 500 волонтеров для молодежного фестиваля. Добровольцы пройдут 11 образовательных модулей. Обучение проводит Уральский федеральный университет. Волонтеры будут заниматься навигацией, сопровождать участников и гостей фестиваля, а также следить за работой сервисов. Отдельное обучение пройдет команда вожатых из 100 человек. Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в кампусе УРФУ. Участие в нем примут представители из 190 стран. Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Он снимался в фильмах и сериалах «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Озеро», «Хождение по мукам», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Освобождение». Ножкин также был автором гимна «Бессмертного полка», а его авторские песни «Последний бой» под городом Ржевом и «Я люблю тебя, Россия» стали по-настоящему народными, пишет РИА. На Солнце произошли две самые сильные вспышки июня. Астрофизики Института космических исследований Российской академии наук зафиксировали их в воскресенье. Это говорит о росте солнечной активности. Эти вспышки стали самыми сильными с 3 июня. Сейчас эта область движется ближе к линии видимости Земли. По данным ученых, именно на нее пришлись все 7 вспышек, зафиксированных в воскресенье. Среди них 2 мощные, 5 менее сильных. На Земле на этой неделе возможны магнитные бури, но более-менее точных прогнозов пока нет. Участники чемпионата мира по футболу массово выходят на поле в розовых бутсах. Такую обувь видели у сборных Мексики, Канады, США, Бразилии, Германии. По словам аналитиков, розовые бутсы лучше видно на поле, и они выигрышно смотрятся на картинке трансляции. Доллар 73,77, евро 84,59.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радиопилот» ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет». Завтра обещают нам синоптики переменную облачность, днем возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 25, плюс 27.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп. Полчаса без рекламы. Только музыка. На радио Пилот.
2: Всем, кто на обеде, кто на него только собирается, конечно же, желаю приятного аппетита и приглашаю присоединиться к нашему музыкальному нон-стопу. Впереди на Радио Пилот полчаса музыки и никакой рекламы. И нон-стоп представляет ОУК Баден Групп.
3: Информация на правах рекламы.
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
5: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
5: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ОУК Баден Групп. Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
7: Нон-стоп.
8: Полчаса музыки нон-стоп.
7: Нон-стоп.
8: Без рекламы. На радио Пилот.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
3: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
3: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-108-907. 0+.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
3: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
10: Пора-пора, мото-мото-мото.
11: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
12: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».
16: Спонсор дневного драйва на радио «Пилот» ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».

0: рекламу.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
7: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
8: Семья считает, надо брать.
9: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
10: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
11: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru. Разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе.
13: Ну как?
14: Шедевр.
13: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
14: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
13: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
14: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
16: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
17: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот продолжает свой полет. Впереди у нас по курсу свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Появляются новые подробности вчерашнего урагана в Кушве. Люди потеряли бани, огороды, сараи, но главное – дома. 32 дома в городе полностью уничтожены, еще 99 повреждены, сообщает Е1. Свердловская МЧС и синоптики объявили новое штормовое предупреждение. По сообщению Уралгидромета, в течение суток 24 июня и ночью 25 в отдельных районах Свердловской области ожидается очень сильный ливень, гроза, град, местами крупный. Шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. В районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности. 61% детей-мигрантов сдали тест по русскому языку в Екатеринбурге. Об этом на заседании консультативного совета при главе города по вопросам межнационального и межконфессионального согласия сообщила директор департамента образования Елена Кириченко. С июня прошлого по май этого года тестирование прошли 1288 человек. Из них достаточный уровень владения русским языком продемонстрировали 794 ученика или 61% от общего числа. Для сравнения, в сентябре прошлого года этот показатель составлял 32%, сообщает Царьград. Форум стратегического развития города России пройдет 10-11 декабря, сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своих социальных сетях. Глава города обсудил подготовку к мероприятию на заседании оргкомитета вместе с замминистра экономического развития России Дмитрием Вахруковым и сопредседателем Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ириной Гусевой. Форум пройдет на площадке Екатеринбург-экспо. Городом-партнером станет Гуанчжоу. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. Аргентинец забил в матче против Австрии, доведя свой счет до 17 голов на Мундиале. Для Месси этот гол стал четвертым на чемпионате мира этого года. Тем временем в Аргентине открыли самую высокую статую Месси. Высота монумента 26 метров, вес 70 тонн. Месси в форме сборной Аргентины стоит на коленях с поднятой правой рукой. У его ног трофей чемпионата мира. На груди три золотые звезды, символизирующие чемпионские титулы Аргентины. Доллар 73,77, евро 84,59.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Билимбаевской 8Б. Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 17, плюс 19. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 25, плюс 27.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
12: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
11: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
13: «Осмото»!
11: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Билимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08.
14: Подробности в салоне.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
16: О, только не китаец.
17: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE.
18: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: За отдыхом в Радугу, за эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Салават сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
11: Дневной драйв на Радиопилот.
12: Спонсор дневного драйва на Радиопилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».

Два часа дня в Екатеринбурге. Сегодня по-прежнему вторник, по-прежнему 23 июня, а на радиопилот по-прежнему дневной драйв. Еще целых два часа будем отрываться здесь под любимых исполнителей. В этом часе нам компанию составят Ёлка, Кэлвин Харрис, Робин Шульц, а также Баста к нам в музыкальные гости заглянет. Ну и, конечно, будет пара музыкальных сюрпризов в рубрике «Секретная фанатика». Кроме того, напоминаю, что у нас на сайте pilotfm.ru проходит фотоконкурс в разделе «Лицо дням». Туда присылайте свои фотографии, можно летние, можно с отдыха, можно уже даже, я думаю, с огородов, с садов. У нас по тематике нет никаких требований, главное, чтобы было смешно, креативно и необычно. Уже в конце месяца наша редколлегия соберется и выберет либо самого смешного, либо самого креативного, и победитель получит подарки от Радио Пилот. Еще раз, сайт pilotfm.ru, раздел «Лицо дня». Всем удачи!

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Встречайте. «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГР НП 318-665-8300-30-848.
7: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
8: Академия сантехники.
7: Смесители.
8: Академия сантехники.
7: Водонагреватель.
8: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
9: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
10: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
9: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
10: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
11: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
12: Ого! Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
13: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
14: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
15: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.
5: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
7: 12+.
8: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
9: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
10: Это что, цены? Да вы шутите!
11: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
10: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
11: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
10: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
12: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Помогите! Тону!
14: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
15: Спасибо, дружище!
16: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Дневной драйв на радиопилот.
19: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
7: Тепло ли тебе, девица?
8: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
7: Да, стало быть, пора в прайм-сервис.
9: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
11: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
12: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
13: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт. Идем в Петрович.
14: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Поезд до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
15: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Да-да, все верно, это «Радиопилот» на 104 FM. Делаем небольшую посадку, впереди у нас по курсу свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый день. В Кушве продолжают устранять последствия вчерашнего смерча. На улицах уже убрали мусор, поваленные деревья, восстановили подачу воды. Для безопасности в двух районах временно отключили газ. Сегодня в Кушве находятся представители региональных властей. В пострадавший от урагана город выехал губернатор, гендиректор Россетей Урала тоже в Кушве. Он сообщил порталу Е1, что внешнее электроснабжение в Кушве восстановлено. Это основная сеть, от которой идет питание к объектам внутри города. Ну а в самом городе работы по восстановлению электроснабжения еще ведутся. Появились подробности гибели молодого человека, чье тело нашли в Исете. Погибшему около 20 лет, он утонул во время фестиваля «Ночь музыки» в конце прошлой недели. В 4 часа утра он упал в воду с моста, его понесло в сторону фонтана, всплыть он не смог, очевидцы смогли вытащить его из воды. Но позднее он упал туда во второй раз, и тогда спасти его уже не удалось. После этого к поискам подключились силовики. После реконструкции на улице Вайнера появятся вывески в едином стиле. Это будет смотреться эстетично и соответствовать статусу столичного города. О предстоящей реконструкции пешеходной улицы рассказал мэр Алексей Орлов, выступая с отчетом перед городской думой. Город по итогам конкурса заключил контракт на 546 миллионов рублей. Площадь реконструкции на Вайнера составит порядка 13 тысяч квадратных метров. Контракт рассчитан до осени 2027 года, но власти обещают ускорить работу, не сомневаясь, что следующим летом улица Вайнера будет выглядеть совершенно по-другому, сказал Алексей Орлов. Свердловские школьники могут бесплатно получить востребованные аграрные профессии по целевому направлению. Уральский государственный аграрный университет в этом году готов принять 170 первокурсников. Целевое обучение проходит за счет бюджетных средств. Выпускники гарантированно получат работу на сельхозпредприятиях региона, рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. Работа по набору специалистов для аграрной отрасли ведется в рамках федерального проекта «Кадры ВПК» нацпроекта «Продовольственная безопасность». На книги Ленина и Маяковского нанесут предупреждающую маркировку. В обновленный список, составленный Российским книжным союзом, попали более 100 произведений, где упоминаются запрещенные вещества. Всего список книг, подлежащих маркировке, насчитывает более 2500 наименований, пишет ТАСС. В обновленный перечень вошли, в частности, «Ослиный мост» Ленина, «Война языков» Владимира Маяковского. Кроме того, туда попали романы Виктора Пелевина, «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце» и другие. Доллар 73,77, евро 84,59.
1: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радиопилот» ООО «СЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет». Завтра обещают нам синоптики переменную облачность, днем возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 25, плюс 27.
1: «Пилот FM».
6: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на Радио Пилот.
11: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
3: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
4: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
3: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
4: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
5: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
7: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
8: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Yamoto приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Yamoto. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
9: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
10: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.
11: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
12: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: На старт, внимание, шар!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Это что, цены? Да вы шутите!
2: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
1: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
2: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
1: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
5: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
6: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
7: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
8: А также развитая транспортная инфраструктура. Структура, тихий двор и своя терраса.
9: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
10: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Алло, кто это?
12: Это ты! Из будущего!
11: Круто! И где мы сейчас?
12: Где-где? Там, где купили апартаменты.
11: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
12: Еще бы! Сам скоро оценишь.
13: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
14: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме german@pilotfm.ru.
16: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А оказывается, россияне, которые пишут «спс», «спс» вместо «спасибо».
4: Ок, там, «спс», или... ну.
3: Да, да, но даже и «ок» тоже, кстати, туда же все. Мы,
4: или
3: кстати,
4: просто
3: об этом
4: смайлик,
3: говорили
4: палец
3: тоже
4: вверх.
3: Немножко. Смайлик это...
4: ПЖЛ тоже.
3: Да. Если они так вот пишут, то такие люди главные претенденты на увольнение. То есть это такой значок, что где-то через полгода человек, скорее всего, уйдет.
4: А что такое?
3: Как оказалось, если сотрудник начал в какой-то момент общаться с вами через сокращенные словечки, то, скорее всего, он уже через полгода отчалит.
4: А я вот наоборот. Вот всякие да. смайлики дурные в чат рабочий присылают.
3: Так ты настроение поднимаешь. Присылает. Понимаешь, не имеет значения должность, зарплата, стаж. Все равно человек уйдет. Скорее всего, это прямо уже признаки такого
4: ну,
3: вот
4: то есть, типа
3: безразличное
4: пофиг.
3: Выгорание. Сань, ты-то нам такие гифки высылаешь. Я даже сохраняю себе иногда, чтобы другим переслать.
4: Конечно.
3: И поделиться
4: особенно,
3: ими.
4: Особенно вот эта гифка.
3: Поднимаешь.
4: Помнишь, я тебе в WhatsApp
3: ой,
4: присылал,
3: это
4: который это вертолет.
5: Да, я надеюсь, ты не детям это пересылаешь.
3: У меня уже хит-парад, вот понимаешь, эти
5: я себя, кстати,
3: твои.
5: Поймал на мысли, что я тоже часто вот так отвечаю, типа там спасибо, пожалуйста, да, ок. А, потому что не хочется время иногда тратить на эти переписки. Да, потому что ты понимаешь, если ты в этот диалог вступишь, он кучу времени у тебя.
4: Ой,
5: отнимет.
4: Слушай, сейчас в мессенджерах ты пытаешься ввести слово, а он тебе уже гивок, каких-то там, каких-то анимешек выдает, еще кучу всего. И ты такой, я хотел просто спасибо! Написать.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вы опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
5: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
5: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
8: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
7: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
8: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
9: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
10: Одрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех. Успех! Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
14: Айвазовский? Подлинник?
15: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
14: Шедеврально.
15: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
16: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радиопилот продолжает свой полет. Впереди у нас по курсу свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отчитался в Гордуме о работе городской администрации в 2025 году. Орлов выступил перед депутатами с ежегодным докладом уже в шестой раз и впервые после переизбрания. Мэр рассказал, что средняя зарплата в городе за 5 лет выросла почти вдвое и в прошлом году превысила 116 тысяч рублей. Уровень безработицы 3-й год подряд находится на исторически низком уровне. Запущенная в прошлом году очередная транспортная реформа помогла решить дефицит кадров в Гортрансе. Водителям общественного транспорта повысили зарплаты на 50%. Начата работа над технико-экономическим обоснованием строительства второй ветки метро. Также мэр отметил высокие темпы строительства жилья в Екатеринбурге. Гордума единогласно одобрила отчет главы города, пишет «Новый день». Массовое ДТП произошло в Екатеринбурге. В Академическом районе возле ТРЦ академические столкнулись 5 машин. Фото ДТП на Краснолесье от очевидцев произошедшего публикует Е1. На место аварии уже приехала скорая, реанимация, сотрудники ГАИ. Других подробностей пока нет. 61% детей-мигрантов сдали тест по русскому языку в Екатеринбурге. Об этом на заседании консультативного совета при главе города по вопросам межнационального и межконфессионального согласия сообщила директор департамента образования Елена Кириченко. С июня прошлого по май этого года тестирование прошли 1288 человек. Из них достаточный уровень владения русским языком продемонстрировали 794 ученика или 61% от общего числа. Для сравнения, в сентябре прошлого года этот показатель составлял 32%, сообщает «Царьград». Умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин. Он снимался в фильмах и сериалах «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Озеро», «Хождение по мукам», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Освобождение». Ножкин также был автором гимна «Бессмертного полка», а его авторские песни «Последний бой», «Под городом Ржевом», «Я люблю тебя, Россия» стали по-настоящему народными, пишет РИА. На Солнце произошли 2 самые сильные вспышки июня. Астрофизики Института космических исследований Российской академии наук зафиксировали их в воскресенье. Это говорит о росте солнечной активности. Эти вспышки стали самыми сильными с 3 июня. Сейчас эта область движется ближе к линии видимости Земли. По данным ученых, именно на нее пришлись все 7 вспышек, зафиксированных в воскресенье. Среди них 2 мощные, 5 менее сильных. На Земле на этой неделе возможны магнитные бури, но более-менее точных прогнозов пока нет. Доллар 73,77, евро 84,59.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Билимбаевской 8Б. Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 17, плюс 19. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 25, плюс 27.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
11: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
10: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
12: «Осмото»!
10: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Билимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
13: Подробности в салоне.
14: Новая музыка в
2: секретной фанатеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый день всем, кто взял себе в попутчики радиопилот в столице Урала. 5:02, и это, конечно же, значит, что в эфир залетают...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баден Ленд», дублер Сибирского тракта 4.
2: Итак, дорогие друзья, если вдруг вы не знали, правильно вы убираетесь дома или неправильно, в России появился ГОСТ на уборку, наконец-то, в помещении. Именно, и стандарт вступает в силу с 1 июля.
0: Я надеюсь, ГОСТ это типа привидение по-английски в данной ситуации, потому что иначе бредом попахивает.
2: Призрак уборки на самом деле звучит даже полезно. В данном случае о чем у нас идет речь? Стоит разделять уборку на несколько этапов. Первый – это уборка всех поверхностей в помещении. Второй – очистка критических поверхностей. То есть самое сложное надо оставлять на потом, по их логике. И третий этап – это очистка оборудования непосредственно. Надо не забывать мыть тряпки, швабры, губки, вот это вот все. Важно проверить, совместимы ли моющие средства с поверхностями, на которых их собираются применить. То есть чтобы не как вот моющее средство все для одного, а чтобы у каждого было отдельное, потому что разные есть...
0: Так на бутылках. И так там же пишут, и так все понятно. Это для пола, это для поверхности.
2: Ну вот, а решили, что недостаточно этого, надо прямо ГОСТ целый сделать. И для мест, которых и недостает швабра, необходимо проводить сухую вакуумную уборку, если вы не знали, теперь вы знаете. Для рабочих зон стоит использовать влажные или спиртовые салфетки, можно еще понюхать, потом прикольно время провести. И для проведения влажной уборки менять воду в ведре 2-3 раза. Швабру предварительно нужно обработать химикатами. Вот так. Такая история.
0: Слушайте, что-то как-то слишком много накидано. На самом деле, очень простой секрет. Я расскажу, как правильно прибираться.
2: Давай.
0: Сверху вниз. Потому что все, что вы будете прибирать наверху, немножко будет лететь вниз.
2: Да,
0: поэтому протираем полочки сверху вниз, потом пылесосим, пол моем. По поводу ГОСТа. Что значит ГОСТ на уборку? Это типа, если я его нарушу, ОМОН вломится. И что,
2: и уберется у тебя правильно.
0: И меня уберут на пару-тройку лет из всей этой
2: схемы. Потому что ты мусор.
0: Да. Но касательно вот этого, что там, смотрите внимательно, для каждого бутыльки, и что будет такое ощущение, что этот ГОСТ придумался для тех же людей, для которых на жидкости для розжига пишут «Осторожно, огнеопасно». Ладно, ребят, давайте поговорим о том, что происходит у нас сейчас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. На Московской пробка от Фурманова до Циолковского. Затруднено движение по Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до Краснолесья. На Крауле толчья от Заводской до Мельникова. И нужно терпеть на объездной от Громова до Амундсена.
2: А если вдруг вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник приз у нас получает. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
3: Продолжайте движение.
4: Реклама. Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден Ленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге, и родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
5: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
6: 0+.
7: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
9: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
10: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
11: 12+.
12: Забота о будущем малыше – главное для мамы.
1: Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
6: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
11: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Unicum на Бебеля 33 по телефону 344-2000.
13: Код Екатеринбурга 343.
14: Указана цена на модель Tenet T4L, комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
16: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/documents/frk/june2026rules.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие комсомола 34В. Доброго дня всем, кто за словом в карман не лезет. В Екатеринбурге 18 минут пятого, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
0: Но сперва 237-104, но берите! Находитесь в устойчивой, в зоне, в... Находитесь в зоне. Всем спасибо. До свидания.
2: До свидания.
0: В зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Доброго дня.
2: Привет.
3: Привет, привет, привет, привет.
0: Привет, как тебя зовут?
3: Меня зовут Алексей.
0: Алексей, расскажи, кем работаешь, чем занимаешься?
3: Водителем.
0: Водителем. Что-то человеков возишь или грузы какие-то?
4: Людей, бананы.
3: Как когда попадаешься.
0: А, то...
3: человеков и грузы.
0: То есть, что дадут, то в кузов закинут, и там трясутся, как хотят.
3: Да-да-да, именно так.
0: Замечательно, это мой любимый способ передвижения. Знаете, насколько бы плохо не было в тот момент, но я почему-то с теплом вспоминаю в кузове КамАЗа поездки в армию, вот эти, где просто вот это отсутствие гравитации искусственное, летаете еще по какому-нибудь полигону на ухабах.
2: Так ты как на аттракционе, конечно, в этот момент.
0: Но развлекались как могли. Итак, Алексей, у нас для тебя по классике имеется какое-то такое необычное слово и три варианта того, что оно означает. Если выбираешь правильно, то подарок твой. Слово у нас сегодня «мзга».
2: Возможно, это устаревшее название платы или вознаграждения. Может быть, это плеть с тремя металлическими наконечниками. Либо это мокрая погода.
0: «Мзга».
3: Не «мзда», а «мзга».
0: Да,
3: мзга.
0: Там «г»
3: на конце, да?
0: Хорошо, да, с «мздой» все, ты уже выкупил.
3: Да.
0: Остается два варианта.
3: Так, это плеть и третий, какой еще вариант?
2: Мокрая погода.
0: Как сейчас прям?
3: Ну, пусть будет это мокрая погода, наверное.
0: Ну вот смотришь на улицу, вот то, что там происходит сейчас, и прям рот сам делает «мзга какая-то». Да, абсолютно верный ответ. Мы тебя поздравляем с победой, Алексей. Оставайся на связи за эфиром. Подробнее расскажем, когда, как, какой подарок можно получить. Но перед этим, конечно же, как победитель на 3-4, пожалуйста, громко крикни нам
5: «Офигенно!»
0: 3-4.
3: «Офигенно!»
0: «Навигатор!»
6: Информация на правах рекламы.
7: Круто!
8: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
9: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
10: Пора-пора, Емота, мото-мото.
8: Дорогая, мы на трейке, классно потренировались. Довольны!
9: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
11: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
12: Реклама.
13: Привет, Сань. Куда спешишь?
14: Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
13: Что это значит?
14: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Ксенон Шоп 96.
15: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
16: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
17: Шедевр.
16: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
17: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
16: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
17: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
18: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
19: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
9: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
1: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
9: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат –
1: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
12: Айвазовский? Подлинник?
20: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
12: Шедеврально.
20: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Добрый день всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 16 часов и 26 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ИП «Беликов Денис Константинович», автотехцентр «Аэрматик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла, Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова, на Московской затор от Фурманова до Циолковского. Пробка собралась на Блюхера от Мира до Сахалинской, на Турбинной застряли от Учителей до проспекта Космонавтов. Не очень-то едется по объездной от пешеходного перехода до Белинского и от Громова до Амундсена, на Комсомольской плотно от развязки на Калине до объездной, и нужно потерпеть на Декабристов от Луначарского до 8 марта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Ого, как подвеска стучит.
3: Полгода не могу найти, в чем проблема.
4: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Аэрматик Про. И мне все сделали.
5: Теперь тишина.
3: Спасибо. Еду в Аэрматик Про.
6: Аэрматик Про. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Жена наорала, гостит ипотека. Сбежим от реальности в мою игротеку.
0: Доброго дня всем, у кого дома компьютер стоит не только для работы. В столице Урала половина пятого, а с вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Сегодня немножко про старую добрую халяву, ребята. В эпическом магазине сейчас абсолютно бесплатно раздают игру под названием «Робобит», и, на мой скромный взгляд, это, пожалуй, одна из лучших ритм-игр, которые сейчас существуют вообще на рынке. Я ее бесконечно прошел, перепрошел, допрошел, запрошел после всех этих обновлений еще несколько раз, и должен отметить, что игра стоит даже денег, а тут вообще ноль нужно заплатить за нее. В общем, все просто. Это шутер от первого лица, где вы играете за робота, и, понятное дело, раз я говорю про ритм-игру, вся ваша стрельба должна проходить в ритм играющей музыки. Что отличает эту игру от других представителей жанра, вы можете выбирать любые свои треки. Игра автоматически вытаскивает из них бит, которому вам надо следовать. Вообще замечательно. Но даже если нет, есть режим коррекции, где вы можете сами поправить все какие-то недочеты. И здесь куча всяких вариантов оружия, которые вы можете достать. Все оружие стреляет под разный бит. Какие-то пистолеты на каждую долю могут стрелять, какие-то только на сильную. Вот эти приколы. Перезарядка под бит у вас повышает урон от следующего выстрела. Короче, развлекуха полная. Плюс это все смешивается с динамичным очень шутером в стиле Дума, где в вас постоянно все летит, вы тоже вечно прыгаете от стен, отталкиваетесь. Красота. И прочая фигня. То есть, да, это набор арен, между которыми вы продвигаетесь, и во всех этих комнатах куча уровней, вам нужно понимать, как свою логистику строить, кроме того, что делать пи-пи-пи-пи-пи. Но это, естественно, под любимые треки. Абсолютно другой уровень. Я когда для себя открыл ритм-шутеры, я на другие вообще смотреть не могу, потому что это настолько иначе ощущается, когда ты не только под свою музыку играешь, так она еще и активно влияет на происходящее в игре. Это просто... Муа. В общем, тут говорить-то можно бесконечно, и все равно по большей части бессмысленно. Это нужно пробовать, это нужно трогать, поэтому если хотите, то тогда абсолютно бесплатно в эпичном магазине забирайте робобит, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
2: Информация на правах рекламы.
3: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
4: Семья считает, надо брать.
5: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
6: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про», Таганская, 77.
3: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу.
12: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
15: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
16: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
17: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: там, с требованием навести порядок срочно, еще и фотографии тоже к этому приложил.
1: Они там сразу устроили собрание, такие: срочно подключите все нейросети, мы должны узнать, что такое парапет.
0: В общем, на днях, спустя 2 месяца, ему пришел ответ о проделанных работах. Все убрали, все, красота, приложили фотографию. Ну и мужчина решил проверить, действительно ли так, может быть, даже полюбоваться чистеньким целым парапетиком. В реальности все это дело осталось практически нетронутым, стало немножко чище, но угадайте, кто убрал этот мусор? Сам мужчина. Никакой парапет они не починили.
1: Да, ну ничего, ему сейчас штраф за уборку еще не санкционированную прилетит какой-нибудь. Но это классическая история, она на самом деле встречается нередко. Раньше просто это был фотошоп, а теперь это нейросети, где вот эти вот чиновники появляются, у которых имя, видимо, не знаю, Евгений Воробьев, и его спрашивают, где ремонт, а он говорит: ремонт, у меня есть кое-что получше, картинка ремонта. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Российская экономика сохраняет макроэкономическую стабильность, несмотря на колебания цен на нефть на мировых рынках. Об этом заявил сегодня.

0: Неофициальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил о том, что экономическая повестка в этом контексте не раз обсуждалась на совещаниях с президентом Путиным. Песков обратил внимание на увеличение в российском бюджете доли доходов, не связанных с нефтью, несмотря на то, что нефтяная отрасль по-прежнему играет важную роль. При этом пресс-секретарь президента России отметил, что воздействие колебаний цен на нефть ощущают на себе все страны мира. Напомню, средняя розничная цена бензина в России за вторую неделю июня выросла почти на процент, отмечает РБК. Россия и Украина в ближайшее время могут провести очередной обмен военнопленными и мирными жителями. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, она скоро встретится с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубенцом, пишет агентство ТАСС. Прежний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 5 июня по формуле 185 человек на 185. Омбудсмен также сообщила о том, что подтверждено нахождение еще пятерых жителей Курской области на территории Украины. Она выразила надежду на то, что Москва сможет вернуть их домой в скором времени. Участниками массового ДТП в Академическом Екатеринбурге сегодня стали в том числе автомобиль каршеринга и мусоровоз, пишет агентство Е1. Авария случилась на улице Краснолесья возле ТРЦ Академический. На месте были замечены машины ГАИ, реанимация и скорой помощи, рассказали очевидцы. По кадрам с места происшествия видно, что в аварии пострадал мужчина. Прохожие оказывали ему первую помощь на тротуаре. Официальной информации об аварии пока нет. Прокуратура потребовала снести поселок для льготников под Екатеринбургом, территория которого оказалась в защитной зоне военного объекта. В 2017-м компания «Дом РФ» в рамках нацпроекта передала безвозмездное пользование землю в Истоке бюджетникам и многодетным семьям. Но почти одновременно межведомственная комиссия установила в отношении этой территории зону охраняемого военного объекта. Подобный статус обязывает согласовывать с ФСБ. Строительство объектов, однако, такое одобрение пайщики получить от спецслужб не могут. Разбирательства длятся несколько лет, могут завершиться решением о сносе коттеджей, пишет РБК Екатеринбург. В компании «Дом РФ» пока не комментируют ситуацию до завершения всех судебных разбирательств. На этой неделе на Среднем Урале продолжат лить дожди. При этом сухими и солнечными. Росгидромет обещает нам четверг и пятницу. В остальные дни в прогнозах осадки. В субботу тоже небо может проясниться. На следующей неделе по предварительным прогнозам Гисметео дожди продолжатся, но в четверг, 2 июля, снова сухо. По более долгосрочным прогнозам погодных метеоресурсов, в июле ожидается больше сухих дней, нежели сырых. Официальный доллар 73,77, евро 84,59.
1: Информация на правах рекламы.
2: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он, полет готов. 343-13-42.
3: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
4: Завтра в Екатеринбурге картина за окном будет очень похожа на сегодняшнюю. Пасмурно, ожидается дождь, более продолжительный, с грозой. Начнется утром около 9, закончится к 16 часам. По температуре днем до плюс 19, утром плюс 16, вечером плюс 18. Ветер подует юго-западный, слабый, 2-4 метра в секунду.
5: Я такие картины не люблю, а вот знаете, поэтому и
4: искусство
5: не хожу.
4: Это ваше.
6: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Донбасс. Добрый вечер всем, кто крутит баранку вместе с пилотом. В столице Урала 3 минуты 6, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд», дублер Сибирского тракта 4.
2: Я знаю, что мы все с вами уже устали от этих дурацких рекордов, которые сделаны просто для того, чтобы было там в книжке вас вот записали. Угу. Здесь вот британец недавно 4 дня пролежал в ванне с фасолью в томатном соусе ради мирового рекорда. Испытание стартовало во вторник в 8 утра, завершилось в субботу 20 июня в 18:00. И все это время он находился в ванной. Саму ванну поставили в пабе местном в Британии. Залили содержимое 14 банок консервированной фасоли. Он там вот валялся. Единственное послабление — это обогреватель, чтобы совсем не замерз. И 30 минут в день для посещения туалета. 30 минут в день.
0: Настоящие послабления — это если он начнет подъедать из ванны этой. Понемножку там начнутся послабления.
2: Но он, кстати, был в костюме. То есть у него кожа с этим почти не взаимодействовала. Что классно, он за это время собрал более 116 тысяч рублей для социального супермаркета, где он работает волонтером. То есть какой-то смысл в этом во всем все-таки был.
0: А вот знаете, на самом деле меня немножко раздражает, что он был в защитном костюме. А что если я хочу в ходе этого хотя бы узнать эффекты длительного воздействия фасоли на человеческое тело?
2: Ты знаешь рецепт. 14 банок, ванна, ложись.
0: Ага.
2: Вообще, насчет того, чем он питался. Хозяева паба его кормили все-таки милостиво картофелем, запеченным в мундире, и сыром с фасолью. То есть фасоль все-таки немножко он и внутрь принял.
0: Да, ну тогда, знаете, при такой диете я бы потом проверил объем фасоли. Не увеличился ли он за время его пребывания в этой ванной? Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас 5 баллов. Малышева стоит от Мира до Егоршинского подхода. Не лучшая ситуация на объездной от 8 марта до Белинского. Затруднено движение по Комсомольской от развязки на Калине до объездной. На Восточной классическая толчья от Первомайской до Декабристов. И нужно терпеть на Московской от объездной до Волгоградской и от Фурманова до Циолковского.
2: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
3: Продолжайте движение.
4: Навигатор. Реклама.
5: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
6: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
7: 0+.
8: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
9: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
10: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности – Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
11: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. УГРН 102-660-542-2678.
12: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
13: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой.
1: Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс». Металлургов 65А.
4: Пора-пора, и мото-мото-мото.
7: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
15: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
16: Ого! А что это у вас тут происходит?
17: Мы построили катапульту.
18: Но она не работает.
17: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
18: Поможешь?
16: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
18: Да! Ура!
19: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
20: Она на горках.
19: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
21: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ИП Сергеева Елена Игоревна. Строительная компания «Спартекс». Сайт spartex.pro. Привет всем, кто еще не знает, как свой вечер после работы разнообразить. С вами в эфире «Навигатор». И сейчас будем строить культурную программу на послерабочее время в рубрике «Афиша».
1: К 7:30 можно прийти в Центр современной драматургии на Малышева 145А на комедию «Понаехавшая». Если вы еще ее не видели, значит, молодая провинциальная девушка приезжает в большой город. Казалось бы, банальная завязка, а раскрывается интересно. 90-е героиня устраивается на работу в пункт обмена валюты и как-то пытается адаптироваться к не очень дружелюбному миру, который подкидывает ей странных людей и неожиданные события. Билет стоит 1500 рублей, 16+. К 8 вечера можно прийти в бар «Самоцвет» на Малышева 29А на комедийно-импровизационное шоу «Кому тату», где комики вместе со зрителями обсуждают татуировки в режиме «здесь и сейчас», готовят эскизы для самых смелых из зрительного зала, кто, может быть, захочет какую-нибудь свою странную татуировку перекрыть. У меня, например, такая есть. Билет стоит 200 рублей, 18+.
0: У меня других нет. Слушайте, правда, вот честное слово, насколько этот подростковый бунт, сумасшедший в голове, перебивает любой рационал, потому что сейчас я смотрю на свои татуировки, прям хочется молодым говорить: «Подумай, это же на всю жизнь!»
1: Да-да-да. Что касается концертов, сегодня можно мощно пройтись по классике. К 8 вечера приходите в Летний театр на Мичурина 230. Там Виталий Погосян и Дудук Бенд с концертом «Созвучие миров». У них новая программа со специальным гостем Айслу Сайфулиной, первой скрипкой оркестра «Мьюзик Этерна». Вас ждут этнические мотивы Востока и Запада, которые переплетаются с авторскими композициями коллектива и кавер-версиями мировых хитов. Билеты от 1500 рублей, 6+. А к 8:30 можно прийти в детскую филармонию на 8 марта 36 на концерт «Классика». На высоте для вас выступят 3 аккордеониста «Фьюжн». Вас ждет музыкальная экскурсия по разным странам: Швеция, Франция, Африка, Балканы, Испания и, конечно, русские народные мелодии. Разнообразного колорита масса. Билет стоит 1500 рублей, 6+. В общем, что бы вы ни выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
2: Информация на правах рекламы.
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: Добрый вечер всем, кто путешествует по столице Урала вместе с пилотом. В Екатеринбурге 18 минут 6, а с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что происходит в мире в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: Тут в Австрии на днях фермер создал кольчугу для овец, которая будет защищать их от волков.
0: Кто будет защищать их от таких фермеров? Хороший вопрос.
1: В общем, идея возникла на фоне как раз участившихся случаев того, что страдает домашний скот и в Австрии, и в соседней Германии. На разработку рабочего прототипа изобретателю потребовалось около 3 лет. То есть достаточно долго приходилось придумывать, как сделать так, чтобы она и защищала, и при этом не сковывала движение, чтобы овечка могла спокойно пастись. В итоге получилось. Конструкция представляет собой легкую пластиковую сетку с выступающими шипами, и по замыслу она как раз должна полностью защитить бедное животное в случае чего.
0: Ну, начнем с того, что в 2026 году 3 года разрабатывать кольчугу
1: это интересно.
0: Это тупенько. А во-вторых, я думаю, вот знаете, когда наблюдаешь стадо овец, они еще очень любят бок в бок протискиваться куда-то.
1: О, да.
0: И мне кажется, что они просто в итоге все вместе зацепятся, это превратится в огромный гигантский ком овчины бесконечной. И только если разве что в этом и идея, что они собираются в гигантский овечий шар с шипами и начинают ездить в сторону волков.
1: Трансформер! А на улицах Китая, причем в нескольких городах, сразу заметили роботов-попрошаек, гуманоидных вот этих, которые типа Unit 3G1 вот из этой области. Mm-hmm. Они сидят на тех же местах, где обычно сидели люди, склонив голову вот так вот очень скромненько, и говорят фразы типа «У меня нет денег, чтобы зарядить телефон», или «Пожалуйста, оплатите мой счет за электричество». Непонятно, зачем это придумано. Возможно, это такой перформанс для того, чтобы мы там о чем-то задумались, как обычно любят художники, да, нам какую-то мысль в голову подсадить. Либо это просто... не знаю, кто-то зарабатывает за счет этих роботов.
0: Ну, они уже неплохо заработали, если смогли себе позволить посадить роботов вместо себя попрошайничать.
1: Ну, да.
0: Но тут видно, что они ничего не получат. Ну, что это такое? Мне на электричество, на телефон. Командир, 15-20 рублей. Нужна русская прошивка. Ладно, ребят, прямо по курсу. Вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Керм-границ. И мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
3: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
6: Реклама.
7: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
8: На старт. Внимание. Шарт.

0: оплата проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
4: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
5: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
4: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
5: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
6: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
9: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
8: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
10: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
11: ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
13: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
14: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
16: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: Спонсор конкурса число Пи ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета». Доброго вечера всем, у кого есть набор счастливых чисел. В столице Урала 17 часов и 28 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса
1: «Число Пи».
0: С нами будет играть человек, который пока Эдик в отпуске уже чуть ли не стал третьим соведущим нашим. Эмин.
2: Здорово.
0: Днем слесарь, вечером муж.
3: Всем привет, Семен Екатеринбургу, привет.
0: Привет. Ну, слушай, серьезно, это уже проблема. Тебе нужно либо выиграть, либо нам нужно думать, как начинать тебе зарплату платить за время.
2: Мы не хотим этого.
3: О, я не против.
0: А, да, мы против.
3: Номер карты скинуть?
0: Не-не-не, спасибо.
2: Себе.
0: Действительно, нам лишнего не нужно. Итак, Эмин, по классике, у нас для тебя есть число. Три варианта, что оно может означать сегодня. И если выбираешь правильный, подарок твой.
2: Итак, число для тебя сегодня 90. Возможно, столько лет Анатолию Вассерману. Может быть, это количество зубов у белой акулы, либо столько секунд длится тот самый момент. 90.
0: Тот самый момент, клей.
3: Ну, пусть акула будет в середину.
0: В середину
3: акула. Вассерман помоложе, по-любому. Тот самый момент, ну, у кого как.
2: Ясно.
0: Да, но Вассерман, он родился сразу выглядящим на 300. Тут такая...
2: Сразу с карманами причем.
0: Ладно, итак, твой окончательный ответ. Зубы белой акулы.
3: Да.
0: Хорошо, мы принимаем, Эмин. Ждем тебя снова.
2: Созвонимся еще. Связь, Эмин, давай.
0: Да, у нее 300 зубов, на самом деле. Он около 300. Но ничего, не страшно. Ждем тебя вновь.
2: Будем рады слушать, как всегда.
0: Вообще, свой же родной человечек. Но у кого есть все-таки правильный ответ, вы набираете 237-104. Добрый вечер.
2: Привет.
4: Привет.
0: Как тебя зовут?
4: Алексей.
0: Алексей, скажи, пожалуйста, что же там?
4: Ну, не Бастурман и не акула, значит, третий вариант.
0: А, ну...
2: Это смотри. Который? Что там в третьем варианте?
4: Так, про число там.
2: Число 90 сегодня у нас, да.
4: 90, да.
2: И?
4: Каждое свое.
0: Ну ладно, ладно, не будем мучить. Да, действительно, у каждого свое. Тот самый момент, вот этот вот.
2: Единица времени у средневековых монахов, они делили час на 40 вот этих моментов, которые как раз длились ровно 1.5 минуты. Это все нужно было для расчета времени молитв и служб.
0: На самом деле, неплохо. Это отлично для всяких споров, где говоришь, да сейчас пару моментов, и потом тебя начинают дергать. Алло, 3 минуты, если
2: извините.
0: Что. Да. Ладно, поздравляем мы тебя с победой, Алексей. Оставайся на связи. За эфиром подробнее обсудим подарок, когда как его заберешь. А сейчас, как победитель на 3-4, пожалуйста, громко крикни нам.
5: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
5: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок. Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.

0: Добрый вечер всем, кто стоит и подстаивает на дорогах Екатеринбурга. В столице Урала 17 часов и 34 минуты, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ИП «Беликов Денис Константинович», автотехцентр «Аэрматик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов, Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова, по Московской не едется от Объездной до Волгоградской и от Хомякова до Куйбышева. Встряли на Библиотечной, от Педагогической до Комсомольской, на самой Комсомольской абсолютно традиционная толчья от развязки на Калине до Объездной, плотно на Халтурина и Токаре от Ополихинской до Татищева, и придется потерпеть на Ленина от Луначарского до Хохрякова. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Привет! Разобрался с подвеской?
3: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же и ТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокойно.
4: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
2: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.

0: Реклама.
1: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Алло, кто это?
3: Это ты из будущего.
2: Круто. И где мы сейчас?
3: Где-где? Там, где купили апартаменты.
2: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
3: Еще бы! Сам скоро оценишь.
4: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
5: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
7: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
11: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
12: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. Университи. Главный семейный.
13: Застройщик ОАЗ Правобережной Сити. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
14: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
15: Академия сантехники.
14: Смесители.
15: Академия сантехники.
14: Водонагреватель.
15: Академия сантехники. Техники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
16: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
17: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте Regina's-Havail Pro.
18: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
19: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

Добрый вечер всем, кто настроен на 104.10. С вами навигатор, и хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота». И сейчас там размещена информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года ему поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению, в России лечения нет. Сейчас идет сбор средств в фонде «Анна Мария», и Андрей находится на поддерживающей терапии, но понятно, что раз это прогрессирующее заболевание, то поддерживающая терапия не решает проблему, и у него есть только один шанс — это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей, это абсолютно фантастическая неподъемная сумма для мамы Андрея, и только с нашей общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства. Подробности и кнопка «Помочь» есть на сайте пилота, pilotfm.ru. Документы и подробная информация на сайте фонда «Анна Мария».

0: Для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Выплачивать компенсации пострадавшим от смерча в Кушве начнут уже на этой неделе, пообещал губернатор Денис Паслер. Всем пострадавшим сначала перечислят по 15 тысяч рублей, а также за частичную утрату имущества по 75 тысяч, за полную по 150 тысяч рублей. Напомню, смерть в Кушве повредила 99 домов, 25 автомобилей, 15 ЛЭП, 32 частных дома полностью разрушены. По прогнозу синоптика Алексея Пулина, сегодня может сформироваться еще один смерч к западу от первого в районе границы Свердловской области и Пермского края, пишет издание «Новый день». Между тем, ураган в Кушве вечером в понедельник задержал две электрички, сообщением Екатеринбург-Нижняя Тура и Екатеринбург-Бокситы. Задержка в общей сложности составила 3 часа. Она произошла на станциях Гороблагодатская и Кушево Свердловской железной дороги. Нижне-Тагильская транспортная прокуратура установила контроль за ходом аварийно-восстановительных работ и обеспечением перевозки пассажиров в сложных метеоусловиях, говорится в сообщении ведомства, пишет «Новый день». На сортировке в Екатеринбурге сегодня водитель внедорожника на мокрой дороге пошел на рискованный обгон и разбил несколько автомобилей. ДТП попало на записи камер видеонаблюдения, пишет

0: И один публикует видео. На улице строителей водитель Nissan Pathfinder при обгоне по встречной потерял управление, возвращаясь в свою полосу. Разбиты машины, припаркованные возле местного автосервиса. Возможно, водитель увидел препятствие и ударил по тормозам, говорят очевидцы. Также они отмечают, что внедорожник на зимних шинах с шипами. Ранее сегодня в Академическом на улице Краснолесья столкнулись сразу 5 автомобилей, в том числе мусоровоз и автомобиль каршеринга. Процесс возврата средств за путевки в детские лагеря Крыма, которые не будут работать до конца лета, может затянуться, сообщили в Российском союзе туриндустрии. За возвратом денег родители могут обращаться к туроператорам, у которых купили путевки. Те должны получить деньги от своих партнеров. Также решение о закрытии лагерей может служить основанием для расторжения либо изменения договора, отмечают в РСТ. Напомню, в Крыму приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях до 1 сентября из соображений безопасности. Отменен заезд во Всероссийский детский центр «Алые паруса». Проводится плановый вывоз отдыхающих из Артека, отмечает «Москва-24». На HBO стартовал показ нового сезона «Дома дракона», приквела «Игры престолов». В центре сюжета продолжение борьбы за Железный трон. Гражданская война между разными ветвями Дома Таргариенов. Всего запланировано 8 серий. Они будут выходить раз в неделю до 9 августа. По мнению критиков, третий сезон «Дома драконов» получил высокие оценки. Так, на Rotten Tomatoes у проекта 95% свежести на основе 44 рецензий. Официальный доллар 73,77, евро 84,59.
1: Информация на правах рекламы.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
1: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
2: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б.
6: В среду на этой неделе, как и обещалось, дожди продолжатся. Небо пасмурное, осадки ожидаются с 8 утра до 4 часов дня. Где-то чуть-чуть покапает, где-то прям польет с грозой. Благо, ветер обещают слабый, юго-западный со скоростью 2-4 метра в секунду, а на термометре в течение дня от 16 до 19 градусов выше 0.
7: Вот в стихотворении говорилось «люблю грозу в начале мая», и не просто так. Никто там не говорил, люблю дождь в конце июня, знаете, мало фанатов у этого.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
11: Можно, конечно, было спеть это песней про то, что условия у нас интереснее.
10: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
12: Осмото!
10: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
13: Подробности в салоне.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
15: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Exlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Exlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радіопілот.
1: Добрий вечір всім, хто бере здід простори Екатеринбурга вместе с пилотом в столице Урала 3 минуты 7-го, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО УК Баден Групп, термальный комплекс Баденленд, дублер Сибирского тракта 4.
3: Уже достаточно классическая история из новостей. Мужчина перед тем, как пойти на свидание, обворовывает магазин. Этот отличился. В Нижнем Новгороде он живет, 38-летний мужчина, 9 раз каждый раз перед свиданием обворовывал магазин ради спиртного и рыбы консервированной. Можете представить ароматность этих свиданий. Вот недавно его поймали, наконец-то. Он во всем признался, то есть ничего не скрывает, но избранница одна и та же, судя по всему, по крайней мере, как говорится. Я думаю, насколько женщина должна радоваться этому каждый раз.
1: Но в целом, как будто не совсем свиданческий, скажем так, набор алкашка и рыба. Это больше на посиделке с мужиками. И поэтому способом логической триангуляции я могу сделать вывод, что я знаю точно, к кому он ходил на свидание. Это та женщина из видоса. «Приехал зять, сейчас будем пить пиво!» Ладно, ребята, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 6 баллов. Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. На Московской пробка от Объездной до Волгоградской. На Комсомольской затруднено движение от развязки на Калине до Объездной. Толчья на Шевской от промышленного проезда до фронтовых бригад. И нужно терпеть на Восточной от Малышева до Декабристов.
3: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, может, даже приз получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
4: Реклама. Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
5: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
6: 0+. Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
11: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали. Скажи адрес.
11: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
12: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
13: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
3: Это что, цены? Да вы шутите!
14: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
3: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
14: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
3: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
15: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Этот хавейл мне муж купил.
2: купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
15: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
16: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
17: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо. Доброго вечера всем, кто еще не знает, куда себя любимого сводить. В Екатеринбурге 11 минут 7, а с вами навигаторы. Сейчас мы эту тему плотненько обсудим в рубрике «Афиша».
1: Завтра сводите себя в 18.30 в Свердловский театр драмы на Октябрьской площади 2. Там покажут драму «Дракула» по знаменитейшему роману Брэма Стокера о том, настолько ли на самом деле ужасно зло и так ли безупречно добро. В данном случае у нас соединение драматического, пластического и визуального театра, будет много сюрреализма. Приходите смотреть классику. Мало билетов осталось, 700 рублей стоит, 16+.
0: Я, если честно, несмотря на то, что я понимаю, что это одно из главных литературных произведений про Дракулу, мне вот версия Брэма Стокера, мне кажется, достаточно скучной. Скучненькой.
1: Почему?
0: То есть, ну, не знаю, там Дракула очень какой-то уже такой будничный, уставший. Я хочу, чтобы там был Дракула из улицы Сезам. Вот лучший, где он делал один, два,
1: Это надо в театр кукол, наверное, идти. В четверг, 25 июня в 19.00 можно прийти во дворец молодежи на Ленина 1 на концерт неоклассики, оркестра и хора. Идеальное свидание его еще называют. 3000 свечей для вас зажгут. Если своими словами выразить любовь сложно, сделайте это с помощью музыки, ведь прозвучат самые чувственные песни: Адель, Билли Айлиш, Эд Ширан, та самая песня из Ла Ла Ленда. В общем, слов и эмоций хватит на всех. За 2 часа вы все полностью прочувствуете. Билеты от 2400 рублей, 6+.
0: Ну разве же это песня, которыми передаются чувства? Вот, я понял все про тебя, в словах больше нету нужды. Да, я тупая свинья, но кто после этого ты? Вот это вот для обсуждения чувств и передач.
1: Ну, каждому свое, ребята. В субботу, 27 числа, ребята, последние экзамены позади. Я сейчас вот к студентам обращаюсь. Лето официально для вас начинается, поэтому к 23.30 можно прийти в клуб «Свобода» на Черкасской 12 на вечеринку электронной музыки «Эйфория» с той самой сериальной атмосферой. Вас ожидают глиттер-зона, да, море, сияние. Крутые диджеи, естественно, любимые хиты и беспроигрышный лототрон для каждого участника. Приходите, отжигайте билеты от 400 рублей 18+. А в воскресенье 28 июня в 19.00 можно прийти в паб Бен Холл на Народной Воле 65 похихикать, потому что там будет стендап «Урал-тур», гастроли комиков разных жанров со всей страны и не только. Участников в том числе разных популярных телевизионных и интернет-шоу. Значит, ребяток, вы так или иначе где-то видели, слышали. И в июне выступают Гасан Джабер и Никита Пересветов. Приходите, билеты от 1000 рублей 18+. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
0: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Доброго вечера всем знатокам и знаточкам столицы Урала. В Екатеринбурге 18 минут седьмого, а с вами навигатор, который сейчас эти знания будет проверять в конкурсе «Городской квест». С нами играет Денис, он работает инструктором по вождению. Доброго вечера.
2: Привет.
3: Всем привет.
0: Я так понимаю, что для тебя получается конкурс «Городской квест», он чуть ли не профильный. Ты же по-любому уже весь город объездил, изъездил, все знаешь.
3: Ну, если учесть то, что я проработал 7 лет до этого в такси.
0: Ну, короче, понятно,
2: ты по адресу.
0: За подарком пришел.
3: Будем смотреть. Будем посмотреть, как говорят.
0: Пока мы слушали музыку перед выходом, я честно скажу, я придумал самую идиотскую шутку на планете, но не могу ее не высказать. Это если, Денис, ты заведешь себе аккаунт в OnlyFans, ты можешь стать инструктором по вожделению. Все! Спасибо всем!
2: Дверь там, я тут одна справлюсь, давай.
0: А я поэтому и не выступаю больше с комедией, на то есть причины. В общем, Денис, у нас для тебя есть три вопроса о нашем городе. На каждый из них три варианта ответа. Все правильно даешь, и тогда подарок твой. Погнали!
2: Итак, как правильно называется одна из улиц Юго-Запада? Пальмира Тольятти, Пальмиро Тольятти, либо Пальмиры Тольятти?
3: Пальмиро, Тольятти.
2: Красава. Именно так.
0: Наверное.
2: Двигаемся дальше, заскочим на Эльмаш. Как относительно друг друга расположены улицы Краснофлотцев и Карепина? Первый вариант. Они параллельны и не пересекаются. Второй вариант. Они перпендикулярны и образуют перекресток, либо одна переходит в другую.
0: Краснофлотцев и Карепина. Открывай чертоги разума.
3: Карепина, Краснофлотцев. Ай, пальцем в небо, параллельно они.
0: Ай, палец вообще замечательный.
2: Хороший палец.
0: Да. Двигаемся дальше. Последний, третий вопрос. Он у нас связан с достопримечательностями столицы Урала, а именно с нашим цирком, который за время его существования посетило более 200 миллионов зрителей. И по своей конструкции здание считается одним из лучших в Европе, а отличительными особенностями строения являются решетчатый ажурный купол и настенные барельефы, которые изображают цирковые представления. Так вот, об том и вопрос. Сколько таких барельефов можно увидеть на здании цирка? 3, 7 или 12?
3: Три точно мало.
2: Их там много, да.
0: Выкидываем три.
3: Их там куча. Вот сейчас вот там строятся, там что-то там ремонтируют, они там до сих пор есть. Ладно, пусть будет 7.
0: Круглое здание, вокруг него 12. Окончательный ответ какой?
2: Окончательный переобулся.
3: 12.
0: А ты смотри-ка, ведь абсолютно
2: молодчинка.
0: Действительно, как это ты так догадался?
3: Резко переобулся в прыжке.
0: Да, восхитительно. Ладно, поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, за эфиром подробнее обсудим подарок и как ты сможешь его забрать. Но перед этим, конечно же, на 3-4, пожалуйста, как победитель, крикни нам.
4: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
4: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
7: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
6: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-parацельс.ru.
7: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801. 03-29. Город Екатеринбург. Большакова 60.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385 85.
2: На старт. Внимание!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу.
7: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
12: Семья считает, надо брать.
13: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
14: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
15: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Коллегия Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
4: 12+.

0: Вот.
1: Добрый вечер всем, кто колесит по дорогам Екатеринбурга. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ИП «Беликов» Денис Константинович, автотехцентр «Аэрматик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова, на Халтурина и Токарей затор от Аполихинской до Крауля. Плотно на Московской от Объездной до Волгоградской, на Библиотечной толчья от Педагогической до Комсомольской. Встряли на самой Комсомольской от развязки на Калине до Объездной. Колеса не крутятся по Сибирскому тракту и Декабристов от Буторина до Чапаева. И нужно терпеть на Челюскинцев вместе с Московской от маршала Жукова до Ленина. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого, как подвеска стучит.
4: Полгода не могу найти, в чем проблема.
5: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Аэрматик Про. И мне все сделали.
6: Теперь тишина.
7: Спасибо. Еду в Аэрматик Про.
8: Аэрматик Про. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328 43 42.

0: Эксперименто.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
3: Начинается автомобильная рубрика «Встречка», ее спонсор ООО «Регинес».
2: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Слушай, подскажи, Exit TXL, пробег 1120, имеет смысл смотреть, нет, как думаешь?
3: Ну, давай так, TXL платформа-то понятная, то есть все прекрасно знают, из чего это сделано, откуда и как это появилось. То есть это одна и та же платформа, которую производитель везде тиражирует. Для меня не очень понятно, в чем премиальность, как бы что, в больших дисках, да там в двух опциях, которые они добавили.
4: Ну, что ты с премиальностью-то?
3: Ну, сейчас на вторичке, конечно, там премиальной цены-то нет. Вот, если мы будем смотреть второй рестайлинг.
4: Ты... Ну нет, там первый рез, по-моему, там 21 год.
3: А, все понятно. Ну, 120 тысяч, вот, понимаешь, такой пограничный пробег. Честно,
4: вот,
3: я...
4: Вот это да.
3: Я
4: вот
3: бы очень-очень сомневался, потому что, скорее всего, эта машина, она из-под кого-то и, скорее всего, из-под транспортной компании. Я знаю, что такие машины закупали, особенно по первости, их закупали в таксихе. И вот тут вопросик, как бы откуда на ней такой пробег накатанный? За сколько получается там?
4: За
3: 5 лет. Ну, 5 лет подели на, там, сколько получается?
4: Ну, да, там 25 тысяч примерно.
3: 25 тысяч. Вот я за год выкатываю, с учетом того, что я каждый день практически на автомобиле, ну, кроме летних периодов, когда я на велике, но все равно в день там по 50-60 километров спокойно выкатываешь, и у меня получается где-то в районе 14-15, ну, как бы вот край за год. А тут накатывается 25-30 за год. И вопрос, да, как бы, откуда она? Она где-то мотыляла между городами, служебная была или это такси? Тоже вопрос. Второй вариант. Что к этому моменту может подбежать? Да, там много вопросов может и по полному приводу возникнуть, если он есть.
4: И по роботу.
3: Но робот, кстати, на самом деле не такая штука, как вот с моторами, понимаешь? Да если по мотору вопросы будут, там будет уже неприятно.
2: Вопросы и ответы в прямом эфире.
5: Я хотел поделиться мнением насчет TXR, вот предыдущий звонок.
3: Так.
5: Вот у меня служебная машина двухлетняя, 93 тысячи пробег.
3: Вот, я и говорю, что это, скорее всего, служебный транспорт с такими пробегами.
5: Ну да, да-да-да. В принципе, по технике нормально. Коробка работает, двигатель работает, подвеска слабая.
3: Угу.
5: Сразу говорю, на трассе плохая управляемость, ловишь ее очень тяжело. И металл очень плохого качества. Мы уже крышу красили, камушки прилетают, сразу ржа.
3: Угу. Она у них, кстати, по-моему, по всему концерну единственная нецинкованная эта крыша.
5: Ну да, и капотик у нее такой, прям фольга тоненькая, на нее так стучишь, как по консервной банке такой, звук звонит.
3: Ну...
5: Ни у какой машины такое не видел.
3: Угу, так.
5: А в целом по комфорту нормально, ничего не глючит, все едет, все нормально.
3: Угу. Ну, спасибо тебе за честный развернутый ответ, тем более, что как раз вот в пику нашему разговору только что. Ну, то есть не бояться брать на пробеге 120?
5: Я думаю, нормально, еще поездит.
3: Понятненько. Спасибо тебе большое за ремарочку. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Информация на правах рекламы.
7: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
8: Дорогая, едем на тест-драйв в Регинес.
9: Акция от дилерского центра Регинес на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июне этого года на автомобилях Хавейл, Чанган или Танк и получи скидку 15% в термальный комплекс Юга. Подробности в отделе продаж. Акция до конца июня этого года. Позволь себе юга с Регинас.
10: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
11: Добрый вечер всем, кто приземлился на волне пилота в столице Урала без 27, а с вами вечерний навигатор.
12: Вот уж чего мы с вами, любители кинематографа, ждали, так это вот этого. Егор Крид снимет документальный фильм о самом себе, ну вы гляньте.
11: Вот сюда нужно засовывать все эти цитаты про то, что кинематограф мертв.
12: Это правда. Ну, в общем, съемки уже начались, так что это нас настигнет рано или поздно. Дата релиза пока неизвестна. Певец пообещал, что честно расскажет свой путь от простого, богатого сына отца из Пензы до величайшего музыканта российской поп-сцены. Величайший, вы слышите это
11: Ой,
12: слово?
11: Ой, господи, какое же фу. Но знаете, честно, я люблю истории порой про каких-то великих вот этих музыкантов невероятных.
12: Но они вдохновляющие
11: Но
12: очень.
11: Но это не про Егора Крида. Ну, то есть он никак не менял индустрию, он пел для маленьких девочек, а потом про него все забыли, в общем-то, и целом. Это как будто его попытка снова вернуться в актуальность таким образом. Угу. Но если он действительно хочет рассказать честную историю, то я примерно знаю, как должен называться этот фильм. Этим летом смотрите в кинотеатрах. Егор Кринж. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
0: Продолжайте движение. Пилот FM.
13: Реклама.
14: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
15: Атмосфера просто космос.
16: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
15: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
16: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
17: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
19: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
18: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
19: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
20: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден-Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
21: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
22: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
23: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции – в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Е-Мото» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Е-Мото». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
24: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
25: Шедевр.
24: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
25: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
24: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
25: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
26: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: взять на вооружение свежий выпуск новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Свердловские спасатели выпустили экстренное предупреждение о сильном ветре. Синоптики не исключают риска нового смерча на территории региона. 24 июня, а также ночью 25-го в регионе ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, ветер до 25 метров в секунду, пишет портал 66. Напомню, накануне смерч в Кушве повредил почти сотню частных домов, 25 автомобилей, 15 линий ЛЭП. 32 частных дома в Кушве полностью разрушены. По прогнозу синоптика Алексея Пулина, сегодня может сформироваться смерч к западу от первого в районе границы Свердловской области и Пермского края. Между тем, губернатор Денис Паслер продолжает работать в Кушве, где ведется устранение последствий урагана.

0: 23 июня он провел объезд города, оценив масштаб повреждения жилых домов и социальных объектов. Сразу после урагана Денис Паслер поручил главам пострадавших территорий организовать ликвидацию последствий стихии, разобрать разрушенные строения, убрать поваленные деревья, расчистить дороги. Также Денис Паслер направил специалистов региональных ведомств для оценки ущерба и планирования восстановительных мероприятий. Организован прием заявлений от жителей и создан пункт временного размещения. Открытое письмо в поддержку Коляда театра написали Константин Райкин и труппа театра «Сатирикон». Оно адресовано свердловскому губернатору Паслеру и министру культуры региона Илье Маркову. Артисты «Сатирикона» просят их помочь театру не погибнуть из-за юридических формальностей и проволочек. В письме говорится, что пьесы Коляды и его театральное наследие – это национальное достояние, а выгодоприобретатель наследия драматурга – вся страна, цитирует письмо газета «Коммерсант». Российские водители начали массово скупать таблетки-присадки для снижения расхода топлива. Спрос вырос в 2.5 раза, сообщает телеграм-канал «База». По данным канала, производители обещают, что одна таблетка стоимостью от 50 до 80 рублей, рассчитанная на 200 литров бензина, улучшает сгорание топлива, стабилизирует работу двигателя и даже превращает АЕ-92 в АЕ-95. При этом эксперты и бывалые водители призывают не верить рекламе. Многие называют эти средства плацебо для мотора. В ряде случаев неправильное применение присадок или их реакция с уже имеющимися в бензине добавками приводило к дорогостоящему ремонту, пишет газета.ру. Полифенолы, которые содержатся в какао, могут поддерживать работу мозга и положительно влиять на настроение. Это выяснили ученые из политеха Макао. Результаты обзора их исследований опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition. Полифенолы – это растительные соединения, которые защищают клетки от повреждений и участвуют в регуляции воспалительных процессов. Кроме того, соединения какао могут поддерживать нейропластичность, способность мозга изменяться, образовывать новые связи между нервными клетками и адаптироваться к новым условиям. Именно нейропластичность лежит в основе обучения, памяти и восстановления мозга после повреждений, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.77, евро 84.59.
1: Информация на правах рекламы.
2: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он, полет готов. 343-13-42.
3: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
5: Завтра, 24 июня, спокойно погулять получится только если вы всегда готовы немножко промокнуть. Обещают дождь, причем с грозой, продолжительный, с утра и почти до вечера. Закончится должен около 16 часов. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от плюс 16 до плюс 19, а ветер ожидается слабый, юго-западный, подует со скоростью 2-4 метра в секунду.
4: Я на самом деле уже смирился, что не существует никакой погоды, которая бы мне нравилась. Потому что каждый день дождь, жарко, холодно. Я начинаю подумывать, что, может быть, просто я так себе человечек.
5: Да не!
6: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: лето.
1: Добрый вечер всем, кто проводит его в уютной компании «Радиопилот» в столице Урала. 8:03, а с вами вечерний...
2: «Навигатор».
1: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор «Навигатора» ООО «УК Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд», дублер Сибирского тракта 4.
2: На календаре 23 июня. Сегодня отмечается день без обид. Ребята, отпускайте, оно вам не надо, только себе хуже делаете, когда обиду держите.
1: А как сказал один великий, я не помню, кто это говорил, на самом деле мог быть любой дурак, но мне понравилась цитатка, что обида – это яд, который ты пьешь, ожидая, что он отравит другого.
2: Из профессиональных праздников отмечается День женщин-инженеров, Всемирный день женщин-рейнджеров.
1: Рейнджеров?
2: Рейнджеров.
1: Пауэр-рейнджеров. Это получается желтое и розовое.
2: Да, получается. Вообще, это девчонки, которые охраняют дикую природу, патрулируют заповедники, спасают животных. Да-да-да, женщины-егеря.
1: Егерессы.
2: Получается. И отмечается праздник музыкантов-народников, иначе называется День балалайки.
1: Поздравляем. К сожалению, недооцененный жанр в современности.
2: Есть сегодня именинник. Отмечает свой день рождения пишущая машинка. Она была сделана ровно 158 лет назад одним американцем. Кристофером Шоулзом. Ему удалось создать функциональный прибор, наконец-таки, потому что до этого было много попыток, и спустя 5 лет его запустили в серийное производство.
1: Я немножко скучаю, когда был мелкий, у нас была печатная машинка,
2: о,
1: и
2: да?
1: Это все-таки больше про какую-то эстетику. Все эти звуки, которые
2: звуки,
1: в ней
2: да,
1: хранятся,
2: да, да,
1: настолько сочнее пишется. Но, будем честны, у практического применения все-таки есть минусы с вот этой вот лентой, потому что иногда у тебя не отпечаталась буква, и теперь надо как-то четко на место этой буквы обратно подмотать и попытаться впечатать все-таки.
2: Еще отмечается Международный Олимпийский день, потому что в 1894 году, 23 июня, был создан Международный Олимпийский комитет, который принял решение о проведении первой с конца 4 века Олимпиады. То есть до этого, ну, греки, получается, вот своей вот этой вот историей занимались, а потом прекратили, и вот долгое время был перерыв.
1: Да, тут они решили, видимо, ребята, давайте лучше вместо того, чтобы устраивать какие-то межфедеральные конфликты, будем соревноваться в спорте.
2: Да.
1: Это так нам помогло.
2: Еще отмечается День тайных посланий, в том числе любовных. Оставлял ли ты когда-нибудь кому-нибудь?
1: Ну, слушай, были вот эти вот школьные записки,
2: ага.
1: И они для меня исключительно набор детских травм, все, что из этого получалось, честно скажу.
2: Ну и также празднуется День мифов и легенд. Можно по этому случаю тематический вечер себе какой-нибудь устроить, что-нибудь посмотреть, почитать, потому что, ребята, в фольклоре разных народов больше интересного, чем вам кажется.
1: А я еще вот лично рекомендую то, что постоянно делаю я. Когда люди задают вопрос, что откуда-то где-то появилось, я на ходу выдумываю максимально абсурдную историю про то, что там какая-то занимательная фигня происходила, и я не знаю ничего из этого. Мой любимый про питбуля. Всем говорю, что питбуль — это порода, которая называется так, потому что охотились на буйволов с ними, а это типа быки, они загоняли в яму, поэтому пит-яма, бул-бык, вот так и назвали. Это бред собачий, я не знаю ничего про питбули абсолютно.
2: Вот так появился фольклор в целом.
1: Да, кстати. Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов. Малышева вместе с Высоцкого неизменно уже стоят от Мира до Сыромолотова. На Амундсена затор от Волгоградской до Объездной. Пробка на Московской от Объездной до Волгоградской. Не едется по Библиотечной от Педагогической до Комсомольской. Встряли на Халтурина и Токаря от Аполихинской до Татищева. И нужно терпеть на Восточной от Первомайской до Декабристов.
2: А есть что добавить, добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели, приз тогда получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
3: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама.
5: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
6: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
7: 0+.
8: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
0: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
7: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
9: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
10: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
9: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют-Сити». Дом сдан.
11: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Помогите! Тону!
14: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
15: Спасибо, дружище!
16: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной. А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
19: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
20: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55.
21: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «СЗ Ривьера Центр». Доброго вечера всем музыковедам Екатеринбурга. В столице Урала 19 часов и 17 минут, а с вами вечерний навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню». Для того, чтобы в нем поучаствовать, конечно же, наберите 237-104 кнопочку вызова, и вот вы с нами, мы с вами, все со всеми посидим.
1: Все чмокаем песню.
0: Все чмокаем. Потом врывается ОМОН, потому что нельзя коллективно чмокаться. У нас на это косо смотрят.
1: Да.
0: В любом случае, сильно каких-то невероятных знаний про музыку современную даже вам не нужно иметь. Здесь достаточно примерно понимать, что как по рифме. Ну и, естественно, мы вам поможем в случае чего. Не переживайте, мы не будем до последней крови стоять тут и оборонять подарок.
1: А все потому, что мы хотим на самом деле отдать вам подарочек. Это же наша...
0: Никому не говорите.
1: Да, никому, это по секретику.
0: Добрый вечер. Вот им, пожалуйста. Вот что мы получили за все вот эти вот речи. 237-104, как человечек, который сейчас дозванивался, пожалуйста, не срывайтесь. Если вы где-то там на трассе, не на трассе, возможно, не состоится у нас разговорчик.
1: В идеале запарковаться где-нибудь. Вообще,
0: это вообще,
1: если есть возможность.
0: Это сказка-басня, чтобы никому никаких неудобств не доставлять, а опасностей на дорогах не быть. Доброго вечера.
1: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как тебя зовут?
2: Илья.
0: Илья, скажи, как у тебя с современной музыкой? Что-нибудь из современных исполнителей русских слушаешь? Кого-нибудь?
2: Ну да.
0: Кто самый такой знаковый?
2: Да, разную музыку вообще слушаю.
0: А знаешь ли ты про Ваню Дмитриенко?
1: Невозможно не знать.
2: Ну,
0: да.
1: Про Ваню Дмитриенко.
0: Есть такой мальчонка, действительно. В общем, у нас для тебя есть небольшой отрывок из его песни, которая называется «Настоящее», но одно слово в этой песне мы закрыли визгом нашей резиновой шилы подобным. И твоя задача сказать, какое слово там скрывается, тогда подарок твой. Готов расчмокивать?
2: Да.
0: Ну, полетели.
2: Полетели.

0: Я подозреваю, что нужно бы повторить текстом из-за...
1: Абсолютно наверняка.
0: Или ты уже готов дать ответ?
1: Повторить надо, да?
2: Лучше повторить.
0: Слушай внимательно.
1: Стирай меня прямо до потери. Языками тела и пламени соединяем чувства с горьким вкусом риска. Здесь рифма к третьей строчке, соответственно.
0: Первой,
1: да?
0: Третьей, да. Стирай меня прямо до потери.
1: Языками тела и пламени.
0: Что?
2: Прямо до потери пульса?
0: Чуть менее критическое состояние.
1: И с пламенем рифмуется.
0: Ты правильно, до потери пульса. Ты, видно, думаешь в верном направлении. Но прежде чем вот человек, раз что-то ему поплохело, прежде чем у него потеряется пульс...
1: Что еще потеряется?
0: Потеряется кое-что. Вот
1: красавчик.
0: Это абсолютно верный ответ. Поздравляем с победой! Оставайся на связи за эфиром. Подробнее обсудим, когда, какой, как подарочек заберешь. Но сперва, как победитель, пожалуйста, на 3-4 громко, четко исполни нам.
3: Офигенно!
0: 3-4.
2: Офигенно!
0: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.
5: Атмосфера просто космос!
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Ого! Вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
5: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
7: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр Штутберг – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. Штутберг – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт Штутберг.рф.
8: Алло, кто это?
9: Это ты, из будущего.
8: Круто. И где мы сейчас?
9: Где-где? Там, где купили апартаменты.
8: Wellness-панорама? Фантастика! Выходит, это было верное решение?
9: Еще бы! Сам скоро оценишь.
10: Инвестируйте в удовольствие и получайте доход. Инвестиционные апартаменты на термальном курорте Wellness-панорама от Baden Family. Бесконечный бассейн, спа, рестораны. Wellness-панорама. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Добрый вечер всем, кто колесит по дорогам столицы Урала вместе с пилотом. На 104,1 пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ИП Беликов Денис Константинович, автотехцентр Airmatic Pro. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Малышева вместе с Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова, ничего там не меняется. На Щерса и Амундсена пробка от Сурикова до Объездной. Затор на самой Объездной от 8 марта до Амундсена не едется по 8 марта. Марта от Малышева до Большакова. Ожидает толчья на Московской от Объездной до Волгоградской. И нужно потерпеть на Комсомольской от Педагогической до Малышева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Привет! Разобрался с подвеской?
3: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску. За машину спокоен.
4: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
2: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
5: Get ready to shake your asses. I went deaf on a bitch.

0: спонсор рубрики агрегатор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Агрегатор, что-то нас найдет лет через 10. Узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор». И пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор». На сей раз отличились наши ребята из Новгородского государственного университета. Они там разработали устройство, которое, по сути, удобряет почву выхлопными газами.
2: Ой-ой-ой.
0: Сейчас вообще популярно, на самом деле, так называемое углеродное земледелие. Это подход, при котором вредный для атмосферы, понятное дело, углерод, стараются запереть в почве, лесах или древесине, чтобы он в атмосферу не уходил. И, по словам ученых, внесение в почву выхлопных газов стимулирует активность почвенных микроорганизмов, азотофиксирующих бактерий, которые улучшают схожесть культур. Ну и, понятное дело, повышает урожайность, укрепляет корневую систему. В общем, казалось бы, просто сказка. В принципе, это устройство своего рода такой навес, идущий от трактора, который поглощает по мере движения выхлопные газы и тут же через эту трубу навес обратно запихивает почву, грубо говоря. Но все мы понимаем, что несмотря на все плюсы использования этой системы, связано с группой рисков. Например, система может принести вред, если оборудование настроено неправильно, то есть перегретые газы выше 80 градусов по Цельсию могут выжечь почву или вызвать окисление. А нормы внесения газов определяются экспериментально в зависимости от типа почвы, марки трактора и так далее, и так далее. Понятно, что там миллиард переменных, которые еще пойди учти все. В любом случае, звучит как может быть способ. Я давно говорю, что вот эта история с борьбой с выхлопными газами, она как будто неэффективна, и нужно придумать, как нивелировать эффект от них, казалось бы. Раз уж у нас и так вся индустриальная наша цивилизация завязана постоянно на том, что выхлопные газы создает. Ну, вот посмотрим. Вот честно, то, что создает озоновые дыры, как будто не то, что я хочу, чтобы было напитано в моих фруктах,
2: вот,
0: овощах.
2: Это звучит очень пугающе. Запереть в почве, лесах или древесине. Что может пойти не так, казалось бы, в этой ситуации?
0: Мне кажется, что это верный способ придумать тамак. Это было в «Симпсонах», когда смешали томаты и табак, и получились супер вызывающие зависимость невкусные помидоры.
2: Ясно, ясно.
0: Ладно, ребята, берегите себя и свои устройства. Ну и, конечно же, оставайтесь с навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А оказывается, россияне, которые пишут «спс», «спс» вместо «спасибо».
4: Оп, там, СПС, или... ну.
3: Да, да, но даже и «ок» тоже, кстати, туда же все. Мы,
4: или
3: кстати,
4: просто
3: об этом говорили тоже
4: вверх.
3: Немножко. Смайлик это...
4: ПЖЛ тоже.
3: Да. Если они так вот пишут, то такие люди главные претенденты на увольнение. То есть это такой значок, что где-то через полгода человек, скорее всего, уйдет.
4: А что такое?
3: Как оказалось, если сотрудник начал в какой-то момент общаться с вами через сокращенные словечки, то, скорее всего, он уже через полгода отчалит.
4: А я вот наоборот, всякие смайлики дурные в чат рабочий присылают.
3: Так ты настроение поднимаешь. Вот, понимаешь, не имеет значения должность, зарплата, стаж. Все равно человек уйдет. Скорее всего, это прямо уже признаки такого безразличенное выгорание. Сань, ты-то нам такие гифки высылаешь. Я даже сохраняю себе иногда, чтобы другим переслать.
4: Конечно.
3: И поделиться ими.
4: Особенно вот эта гифка. Помнишь, я тебе в WhatsApp присылал, который это вертолет.
5: Там, я надеюсь, ты не детям это пересылаешь.
3: У меня уже хит-парад, вот, понимаешь, эти.
5: Я себя, кстати, поймал на мысли, что я тоже часто вот так отвечаю, типа там, спасибо, пожалуйста, да, ок. А, потому что не хочется время иногда тратить на эти переписки. Да, потому что ты понимаешь, если ты в этот диалог вступишь, он кучу времени у тебя.
4: Ой, отнимет. Слушай, сейчас в мессенджерах ты пытаешься ввести слово, а он тебе уже гивок каких-то там, каких-то анимешек выдает, еще кучу всего. И ты такой, я хотел просто спасибо. Написать.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Pilot FM. Реклама.
1: Привет, Сань, куда спешишь?
2: Готовься, Сань, летом. Xenon Shop 96 улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
1: Что это значит?
2: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовься, Сань, летом. Xenon Shop 96.
3: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу.
2: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете. .рф. В букете. .рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
3: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
10: Смесители.
11: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
12: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
3: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
13: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
14: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто понемногу сворачивает трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире собирающийся на покой до завтра вечерний навигатор. Но перед тем, как мы покинем студию, конечно же, не оставим вас без занимательного факта. Сегодня он из мира IT-индустрии, а оказывается, крик может замедлить работу жесткого диска. Это вообще не шутка. В общем, один инженер провел эксперимент, и во время него просто крикнул на серверную стойку в дата-центре, после чего система сразу зафиксировала рост задержек у некоторых, что важно, HDD жестких дисков.
1: Стрессанул.
0: Да, причина достаточно простая. Громкий направленный звук вызывает вибрации, а механические голоса...

0: SSD-шники, большинство заменили жесткие диски повально. Все еще после этой истории я стопудово каждый раз, проходя мимо серверной, буду заглядывать туда, чтобы сделать... Ладно, ребята, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радиопилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
1: Всем,

0: слушателя. Все, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о роли саммита на Аляске. Он сказал, что не хочет даже думать о том, что встреча в Анкоридже по урегулированию украинского конфликта была задумана, чтобы выиграть время для довооружения Киева. «Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось», цитирует Лаврова агентство ТАСС. Ранее министр заявил, что все заявления из стран Евросоюза сводятся к одному – капитуляции Москвы. По словам Лаврова, в этом была суть заявления Франции, Германии и Британии после встречи с Владимиром Зеленским 7 июня. Между тем, в Воронежской области пострадавшие от ракетной атаки ВСУ с сегодняшнего дня и по 25 июня объявлен траур. Указ подписал губернатор Александр Гусев. На территории региона приспущены госфлаги. Учреждения культуры и телерадиокомпании корректируют содержание трансляции. В результате атаки ВСУ днем 22 июня погибли 5 человек. Несколько десятков пострадали. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, получившим серьезные ранения по 300 тысяч. Также повреждения получили фасады 10 многоквартирных домов и 50 автомобилей. Не создавать ажиотаж на автозаправках, призвал автомобилистов глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Выступая в Гурдуме с докладом об итогах работы, мэр заверил в том, что ситуацию с топливом также держат на контроле областные власти. Дефицита нет. Все службы жизнеобеспечения, которые используют транспорт на бензине, будут топливом обеспечены, отметил Орлов. Напомню, ранее «Комсомольская правда», ссылаясь на горожан, сообщила о том, что АЗС сети «Газпром»

0: Нефть в Екатеринбурге стали отпускать не больше 40 литров топлива в один чек. При этом ограничений по количеству заправок нет. Состояние мужчины, пострадавшего из-за смерти в Кушве и госпитализированного в Нижний Тагил, средней степени тяжести. Он находится в стационаре с травмой плеча. Остальные 16 пострадавших разошлись по домам. Об этом рассказал зампред комитета по развитию инфраструктуры Свердловского заксобрания Алексей Свалов. Он приехал в Кушву накануне около полуночи. Присутствовал на заседании оперштаба, а также вместе с главой города обходил город и оценивал масштаб разрушений. Напомню, вечером в понедельник смерч повредил около сотни частных домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередач. Синоптики говорят, что сегодня смерч может повториться в другом районе области. Самый модный цвет лета 2026 – зеленый. Он пришел на замену не менее трендовому сливочно-желтому. Об этом заявили редакторы портала Who What Wear. При этом остаются актуальными и сливочно-желтый, и бледно-голубой оттенки, и насыщенный фиолетовый. Эксперты отмечают, что цвет зеленое яблоко придает образу энергию. Он смелый, но не чрезмерно яркий. И советуют сочетать, например, зеленый топ с классическими джинсами или элегантной юбкой длины миди, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73,77, евро 84,59.
1: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте sinaradevelopment.ru. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
4: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Осмотосервис». Официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б.
6: В эту среду нас с вами ждет еще один дождливый денек, но хотя бы не слишком холодный. На термометре днем до плюс 19, утром плюс 16, вечером плюс 18. Ветер тоже слабенький, он подует с юго-запада 2-4 метра в секунду. Будет ожидаемо пасмурно, дожди обещают с 9 утра и до 4 часов дня с переменной интенсивностью и грозой. Будьте готовы.
5: Ну только прям не сильно будьте готовы, не нужно. Нужно пытаться поставить громоотвод на свою тачку и после того, как вы исправили ошибки прошлого семьи, вернуться обратно в будущее, где почему-то Трамп президент. А нет, подождите.
6: О нет!
5: О нет!
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
10: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
9: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
10: Осмото!
9: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Petroleon Mosh и стиль внутри. Havail City в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Havail Jolion. Полет готов. 343 13 42.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
7: Отрел Групп. Уверен 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Участие в долевом строительстве.
13: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
14: Кредит предоставляет по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: «Фитнес-час» с Надеждой Стрельниковой на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
3: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Почему именно фастбэк-кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
7: Подробности у официальных дилеров на сайте amoda.ru.
8: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК «Арене» большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК «Арена». Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
9: 12+.
10: О, только не китаец.
11: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantics ET.
12: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantics ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: Харри.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104.10 FM.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Вечерний драйв на радио Пилот.
13: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: Степана.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
5: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
1: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
0: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
2: ООО «Специализированный центр Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
3: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр и жизнью наслаждаться.
4: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
3: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмотр условиям покупки удивляется.
5: Осмотр!
3: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
7: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
8: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радиопилот.

0: Pilot.fm. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство L номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Pilot.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салам алейкум.
1: Бонжур.
4: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2:19. Доброй ночи!

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

gotta wait in line.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.